0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Может,

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: скарки.
1: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
2: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гейтс и Тедди Свимсу и Tones and Die с треком Gun Gun Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18 градусов тепла, в Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На топовой музыке.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Там получение убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 7 утра ровно. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем привет и начало новой недели. Понедельник, 11 мая на календаре. И я надеюсь, что эта неделя начнется с потепления какого-то
2: положи телефон
1: минимального.
2: Тогда положи телефон. Не смотри прогноз. Просто надейся. Давай мы просто будем в это верить.
1: Хорошо, спасибо, Вась, за то, что испортил мне настроение еще больше вот понедельник. Но это только мое. Ребят, ваше настроение будет на максимум кайфовое, потому что впереди подарки, топовая музыка и кайфы, кайфы, еще раз кайфы. Делай погромче, это Радиус FM, мы начинаем.
2: Через пару минуток мы расскажем в нашем Астролайфе, как пройдет твой день по версии гороскопов.
1: После этого улыбнула. Начнем неделю с хорошего настроения из интернета.
2: А потом, пока ты спал, расскажем о девушке, история которой легко бы могла стать основой шпионского боевика.
1: Звучит кайфово. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, как бесплатно снять недвижимость в Минске и о роботах-гидах в Сингапуре.
0: В Беларуси 7 часов утра.
4: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
5: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
6: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
7: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
6: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
3: Накануне Беларусь отметила один из главных праздников – День государственных флага, герба и гимна. Флаг длиной 500 метров и шириной 9 метров пронесли от стелы «Минск-город-герой» к площади государственного флага. Шествие объединило известных деятелей культуры, спорта, средств массовой информации, молодежи и всех неравнодушных белорусов. Белорусский флаг видел космос, поднимался на пьедестал и покорял Антарктиду. Наши символы – то, чем гордится каждый белорус. Внимание владельцам кошек. Своего пушистика придется регистрировать, рассказали в организации «Фауна города». Сделать это нужно в местном исполкоме. Достаточно иметь при себе паспорт и ветпаспорт питомца. По ним хозяин получит удостоверение и жетон. Дел немного, но это избавит от штрафов. За первое нарушение придется заплатить от 1 до 15 базовых величин. Регистрация не освобождает от ответственности за содержание питомцев, но поможет вести учет животных. В столице можно бесплатно снять недвижимость. Главное условие – оформить договор обязательства по созданию рабочих мест. Все для сокращения количества неиспользуемых мест и оказанию поддержки предпринимателям. Всего в городе готовы передать 21 объект недвижимости. В некоторых придется делать ремонт, а где-то можно работать сразу. Подробную информацию можно найти на сайте Мингорисполкома. Эвакуация и карантин. Почти 100 человек с круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно после прибытия к испанским Канарским островам. Сам лайнер отправится в Нидерланды, где будет проведена дезинфекция. Всего на судне хантавирус был выявлен у 8 человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице. Как отметили ВОЗ, эвакуированным рекомендуется 42-дневный карантин. На пляжах Сингапура вместо гидов работают робопсы. Это не просто игрушки на пульте управления, а полноценные сотрудники. Они патрулируют территорию, распознают лица людей и дают персональные рекомендации по отдыху на любом языке. Во время экскурсии робопсы рассказывают историю мест. А при патрулировании пляжей выявляют подозрительные предметы или людей, которым нужна помощь. Их также обучают теплу и общению. И последнее. Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. По 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17, со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле 18-20, выше нуля, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 11 минут на Радиус FM. У нас Астролайф, будем делиться твоим гороскопом, но начнем с наших знаков. Пашка, что у тебя там?
2: Будем ждать сегодня выгодные возможности, выгодные предложения, вот эту всю историю.
1: Замечательно, распродажи какие-то. Так, Юля, у тебя что?
3: День будет легким и немного авантюрным.
1: Класс, выходные продолжаются. А я сегодня кулаком упершись в лоб. Философ сегодня я. Это были прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким понедельник выдастся у тебя.
3: Астролайф. Овны, лучше заранее предупреждать о своем появлении, а свободное время использовать для глубоких размышлений.
1: Тельцы, даже гармоничные отношения могут пошатнуться, поэтому важно аккуратно сглаживать напряжение, не перегибая.
2: Близнецы, придется расплачиваться за свою принципиальность, но важно сохранить спокойствие и уверенность.
3: Раки, сосредоточиться будет непросто, зато день может получиться легким и немножко авантюрным.
1: Львы, поддержка друга окажется очень кстати, поэтому лучше ценить ее и не злоупотреблять жалобами.
2: Девы, не стоит избегать более успешных людей. Один из них может предложить действительно выгодную возможность.
3: Весы, есть риск повлиять на свою репутацию, поэтому стоит быть особенно внимательным к своим действиям.
1: Кстати, не только сегодня. Скорпионы, склонность усложнять может сыграть против вас, поэтому лучше стремиться к простоте решений.
2: Стрельцы, день принесет неожиданные повороты, и открытость в общении поможет извлечь из них максимум пользы.
3: Козероги, стоит позволить себе немножко больше заботы о собственных желаниях и удовольствиях.
1: Водолеи, легкость в начале дня и дистанция от споров помогут сохранить хорошее настроение.
2: Закончим рыбами. Даже в неловких ситуациях можно найти повод для смеха, и сегодня их будет достаточно.
3: Например, еще один повод через пару минут это улыбнуло. Будем делиться с тобой шуточками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 часов 18 минут на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. У нас улыбнула. Мы пробежались по интернету и отобрали для тебя лучшие мемы и шутки.
2: У меня первая хорошая, вот прям с утра, давай, пока давай. Ты не вышел еще из дома. Лайфхак тебе.
1: Давай.
2: Уходя из квартиры, делай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений.
1: Кстати, здорово, и ничего не забудешь. А у меня такая простенькая, но вот мне нравится ход мысли. Уменьшительно ласкательные формы не мой конь.
2: Послевкусием
1: с таймером.
2: Очень хорошо, да.
3: Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Я понял, что соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные?
1: Хоть напоминание ты им поставь. Нам напоминание ставить не надо. Через пару минуток в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем о девушке, история которой легко бы могла стать основой шпионского боевика.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус
1: FM. 7 утра, 24 минута в стране. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас расскажем о девушке, история которой легко бы могла стать основой шпионского боевика.
0: Пока ты спал.
2: Итак, внимание, владелец магазина в Сингапуре убедился, что в нашем мире есть такие нечестные люди, которые способны на не очень хорошие поступки.
1: Да ладно, только-только убедился в этом.
2: Да. К его магазину подошла незнакомка, внимание которой привлек цветок алоэ. Ну вот, в общем, цветок стоял прямо на входе в магазин.
3: Это видимо, который течет и лечит абсолютно все раны.
2: Да, и увлажняет. На витрине перед магазином стоял цветок алоэ. Ну, и у него были очень красивые такие высокие побеги этого самого алоэ.
3: Как мы с Пашей.
2: Да, вот спасибо. Только в алоэ. В общем, женщина подошла и бесцеремонно просто обчекрыжила весь этот цветок. Мужчина говорит, слушайте, лучше бы вы его просто взяли и украли, потому что этим своим обрезанием вы просто сломали цветку жизнь, потому что он уже, ну, видимо, ему после этого будет очень плохо, и она его просто уничтожила.
1: У моей мамы был алоэ, я знаю, что там маленькими кусочками, если тебе надо, его нужно обрезать, и как бы, ну, это...
3: Наверное, вынужден все-таки рассказать про маму, я очень надеюсь, что я ее не подставлю, если вот эта девушка-махинатор работала рядом с цветочными магазинами, мама моя делала тоньше, аккуратней, она работала в поликлиниках.
1: Не понял.
3: Мама, приходя в поликлинику там, для той или иной какой-то процедуры, там, или анализы, или просто к терапевту, она примечала для себя интересный цветочек, который стоит в общем коридоре.
1: Так.
3: Далее мама, и у мамы уже в сумке был целый наборчик. Знаешь, как у Тома Круза, миссия невыполнима. У мамы был целый наборчик. Но для чего? Здесь надо отдать должное маме. Мама делала так. Мама не воровала цветок. Она отщипливала какой-то вот дозволенный
1: Росточек.
3: Потому что, а почему мама докатилась до жизни такой, спросишь ты? Потому что мама пробовала покупать росточки. Ага. Они умирают. А краденые...
1: А больничные
3: растут.
1: Ни разу.
3: Вот так.
1: Аплодисмент твоей маме, ребят. Оставайтесь с нами, через 5 минут дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В Беларуси 7 утра, 32 минуты. Это пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра. Понедельник, календаре 11 мая. И мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура познакомим тебя с очередным аппендицитом из мира музыки. Будем дарить подарки. Не пропусти.
4: А потом улыбнула еще немножечко мемов и шуток из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Есть затруднения по улице Максима Горецкого и Лобанка от улицы Янковского до Притыцкого. Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17 со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле 18-20 со знаком плюс, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
6: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM, 7 утра, 39 минут в стране. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадаешь, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Мы подарим тебе безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
3: Сами мы тебе позвонить не сможем, поэтому оставь, пожалуйста, заявочку. Забегай в нашу официальную группу в Телеграм «Радиус FM». В самом низу находи значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Наша.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7.42 в стране. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Мы берем отрывочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если наш игрок отгадывает, какое же слово мы запикали, он получает от нас классный приз. Безлимитный абонемент в целый мир фитнеса, адреналин на целый месяц.
3: И сегодня отгадывать, находить это самое пропавшее слово будет Юра. Юр, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как выходные прошли? Делись, рассказывай, что делал.
4: В стройке.
3: О, ты тоже строил. Здорово. Да. Мы с тестем тоже заливали бетон, поэтому сегодня я очень рад интеллектуальному творчеству, а не физической работе. Итак, Юр, кусочек будет классный, странный. Не запоминай его и потом, не знаю, сходи лучше послушай свою любимую музыку. Договорились?
4: Хорошо.
1: Итак, готов слушать?
4: Да.
1: Слушаем задание внимательно.
5: От харчей болит печенка, под кирзой хрустит щебенка. Я бетонщик Филимонов, я хочу...
2: Я бетонщик Филимонов, я хочу скорее в сельпо, на Лимпопо, опять в депо.
3: Ох, Юра, какой тебе интересный кусочек лакомый достался. Итак, я хочу скорее в сельпо, на Лимпопо, опять в депо.
1: Так, по ощущениям, после выходных ты куда хотел? На Лимпопо,
4: да? Ну, явно не на работу.
3: Остаться дома в теплом одеялке.
1: Юр говорит на Лимпопо. Ну что,
3: давайте
1: проверять.
5: Я бетонщик Филимонов, я хочу на Лимпопо.
1: Совершенно верно.
2: Великолепное музыкальное чутье и абсолютно заслуженный безлимитный абонемент в фитнес-центр «Адреналин» на целый месяц. Мы тебя поздравляем, оставайся на линии, расскажем, как воспользоваться призом. Но я напоминаю, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов во всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружии. Широкий спектр услуг. Тренажерный зал, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7.49 в стране, это Радиус FM, у нас улыбнуло, мы опять пробежались по интернету и собрали для тебя лучшие мемы и шутки.
2: Я хочу заранее извиниться перед всеми блондинками.
3: Давай.
2: Хватит, хватит, кричала блондинка в маршрутке, забыв слово «остановите».
1: Хорошо, я тогда продолжу, у меня такая блондинок, не будем трогать, просто литературная. Учительница русского языка купила Бентли, спрашивается, на какие жиши?
3: На те самые. И совсем мы, женщины, не злопамятные, говорила она, растирая стекловату по его трусам.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Hold up, wait.
1: 3, 4, 5, 6.
2: Take it to the top, top, top, like. We don't stop, stop, keep on moving.
3: Это пробудители.
4: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
5: В Беларуси 8 утра ровно, это Пробудители на Радиус FM. Всем доброе утро, прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
6: Через пару минут улыбнула, продолжаем это утро с хорошим настроением из интернета.
7: После этого интерактив «Скорость звука», где главный приз – смарт-часы, а каждый участник получит блокнот от Радиус FM.
5: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
8: Привет, расскажу, где в Минске нужно платить за стол на фудкорте и почему пожилые тайванцы оккупируют тренажерные залы.
4: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
8: Происшествий в праздничные выходные не было. Об этом рассказали в МВД. Сотрудники милиции несли службу в усиленном варианте и были нацелены на внимательное отношение и оказание помощи гражданам. Основное внимание было уделено вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности. Задачи по обеспечению правопорядка выполнены. Кафе в стилистике 60-х годов заработает возле Кургана Славы уже летом. Об этом рассказали в Мингрисполкоме. Название кафе получит символическое «У Кургана». Там будет создана атмосфера 60-х годов с кухней того времени, интерьером. И даже официанты будут носить стилизованные наряды. В одном из торговых центров в Минске на фудкорте ввели платные столы. Так, аренда стола в торговом центре Diamond City на 1 час обойдется в 1 рубль, аренда так называемого острова в 6 евро. В выходные дни стоимость выше в 2 раза. При этом на фудкорте остались и бесплатные столы, но их не так много. Вероятно, так хотят решить проблему с посетителями, которые не пользуются услугами торговых центров, не делают заказов на фудкорте, но занимают там столы. Хантавирус не является коронавирусом, и риск заразиться им низкий. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебриесус. Но озабоченность вполне обоснована, ведь пандемия коронавируса затронула весь мир. Однако даже совместное проживание в одной каюте не всегда приводило к передаче инфекции. Передача хантавируса, как правило, требует длительного и тесного контакта, чаще всего между членами семьи, партнерами или медицинскими работниками. Необычный тренд зафиксировали на Тайване. В тренажерных залах все чаще можно встретить пожилых людей, причем супервозрастных от 89 до 91 года. Численность тягающих железо старушек уже превышает молодежную аудиторию. Причина проста – сохранить как физическое здоровье, так и психоэмоциональное. Возраст – не помеха для укрепления здоровья. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
9: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус FM о погоде.
8: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17, со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чисти понедельника. Бегаю ли я по утрам? Да, но с криками. Блин, опаздываю!
1: Точно, точно. Я продолжу тогда такой коротенький диалог. Молодой человек, а вас как зовут? А вы скажите, пожалуйста, стихи пишете? Нет, не пишу. Тогда Антон.
2: Во время ожесточенных споров в интернете никогда не указывайте собеседнику на его грамматические ошибки. Ведь, возможно, его класс эту тему еще не проходил.
1: О, кстати, и можно многое услышать о маме. А тоже нам это не нужно. Через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука» — беспроигрышная игра, где главный приз — смарт-часы. А каждый участник получит блокнотик от нас, от Радио СФМ.
3: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM, 8 утра, 16 минут в Беларуси, и буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз — это умные часы, ну а каждый участник по-любому получит от нас подарок. И сегодня это блокнот от Радиус FM.
3: Ну что ж, не теряйся, не убегай далеко, забегай в наш телеграм Радиус FM, он называется, и в самом низу находи такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
8: Задай ритм лету с Вива Браслов.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 21 минута в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Так, правила очень просты. На кону у нас главный подарок недели. Это брендированные смарт-часы. Но каждый участник не уйдет от нас без подарка, потому что он по-любому получит от нас брендированный блокнот от Radius FM.
3: Ну что ж, сегодня мы будем играть с Инной. Инна, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро, доброе утро.
3: Как настроение, как дела, чем занята, рассказывай.
4: Отличное настроение, еду с ночной смены с работы, бодра и полна сил. Всем, кто не проснулся, доброе утро, просыпаемся.
3: Как ух ты! Вот видишь, это люди, которые рано утром еще не ложились. Они, знаешь, так, они как в ночном клубе. Вот такие ребята. Хорошо, Инна, смотри, до тебя никто не угадывал на этой неделе, можешь выбрать все, что угодно. Вот одной до 5 секунд. Чем больше секунд, тем меньше баллов. Что выбираем?
4: Мне нравится цифра 3. Давайте за 3 секунды.
1: 3 секунды. Золотая серединка. Отлично. Я напоминаю, что послушать можно только один раз. Если ты готова, будем слушать. Готова?
4: Готова.
1: Слушаем внимательно 3 секунды. Это были наши 3 секунды.
4: Это зарубежная песня. Сейчас, подождите секунду, крутится в голове.
1: Ну, давай.
4: Знаю, мотив точно знаю.
3: Ну, напой что-нибудь, на тынь-дынь-дынькой. И не знаю.
4: Тынь-дынь-дынь-дынь-дынь.
3: Неплохо.
1: Молодец.
4: Тынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Ну, вот, сейчас, подождите, ну, крутится в голове.
3: Надо вспоминать, к сожалению, да.
1: Итак, времени у нас больше нет. 3, 2, 1. И это...
4: Нет.
1: Ответа нет. А это Вань Дмитриенко. Прятки. Ваня Дмитриенко. Прятки. В любом случае, спасибо большое, что поиграла сегодня вместе с нами. Я думаю, что это далеко не последний раз. Ну, а мы продолжаем.
2: И мы тебя поздравляем. Ты получаешь свой брендированный блокнот от Radius FM.
0: Пробудитель на Radius FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Привет, это Радиус FM в Беларуси. 8 утра, 29 минут. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса интерактив «Не и мне тут». Проверим твою интуицию. Попробуем отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: А потом улыбнула еще немного мемов и шуток из интернета.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска плотное. Затруднение по проспекту Независимости от улицы Янки-Купалы до площади Победы. Время проезда 10 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17, со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле 18-20, со знаком плюс, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 36 минут в Беларуси. Всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что буквально через 5 минут наш интерактив не и мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, сердечко свою и чуечку, заходи в нашу официальную группу в Телеграм Радиус FM. В самом низу там будет маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Через парочку минут мы сыграем с двумя игроками, ну а победитель получит от нас классный подарок, брендированный термостакан от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:41 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают прямо сейчас сыграть в наш интерактив «Не тут».
2: «Не тут».
3: У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, второе создано реальным живым человеком. Нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз, брендированный термостакан от Радиус FM.
2: И сегодня, как вы уже могли понять, с нами играет Коля. Коль, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро проходит? Рассказывай, что делаешь?
4: На работе сидим, кофе пьем.
2: О, так у тебя нормально. Группа поддержки там, да, какая-то есть?
4: Да?
2: Сколько тебе человек помогать будут?
3: Сколько у вас кофеманов?
4: Два.
2: Отлично. Два. Пацаны все? Все ребята или что, девчонки?
1: Пацаны вообще ребята.
4: Нет, только пацаны.
2: Только пацаны.
1: Нормально.
2: Ну что, тогда...
1: Где-то в армии сейчас ребята сидят. Говорят, ну мы на работе кофеек пьем. Итак, Коль, смотри, у нас будет для тебя два голосовых сообщения. Одно живой человек, одно искусственный интеллект или наоборот. Послушаешь, отгадаешь, тогда подарок твой. Готов слушать?
4: Да.
1: Отлично, значит, слушаем первое голосовое.
5: Отпусти и забудь, что прошло, уже не вернуть.
1: Хорошо, и второе.
6: Отпусти и забудь, что прошло, уже не вернуть.
1: Вот так.
4: Первое. Первое.
2: Сейчас, пацаны.
3: Конфликт. Льется кофе.
1: Тот, кто сказал неправильно, как бы сильно будет получать потом от пацанов.
2: Итак, ребят, что думаете?
4: Надо вам первое.
1: Первое это кто?
4: Живой. Настоящий.
2: Точно. Первое был женский голос. Хорошо. То есть женский голос настоящий, а мужской подделка. У нас автор на линии, мы сейчас все очень быстро проверим. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Коль, смотри, тот, кто тебе сказал про то, что первый это живой человек,
3: он во всем виноват.
1: А всю неделю ставит вам кофе с какими-то конфетами. Ребят, спасибо вам огромное, что поиграли сегодня вместе с нами, такой кайфовой компанией. Приятного вам аппетита, наверное, вы кофе с чем-то пьете. Ну, а Андрея мы поздравляем.
3: Андрей, мы тебя поздравляем. Брендированный термостакан от Радиус FM твой. Оставайтесь на линии, расскажем, как забрать.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
8: Что для вас значит работа?
9: Когда просыпаешься утром с охотой.
10: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
11: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка кошек» «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
12: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
13: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8:49 на Радиус FM. У нас улыбнула, лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Давайте я начну.
1: Давай.
2: Товарищи, уважайте своего начальника, ведь вы видите перед собой только одного придурка, а он, внимание, а он целую группу.
3: Можно было не договаривать, там уже стало смешно.
1: Все понятно. Ладно, я тогда такую. Слушай, тут тоже про начальника. У меня короткий диалог на работе. Итак, друзья, коллеги, какой статус по задаче? Обсуждаем мать заказчика.
3: Ну, у меня милая по сравнению с вами. Купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». Что-то до сих пор она не приходит.
1: Хорошая книга.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра в стране, это Пробудители на Радиус FM. Всем привет, и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через пару минут Астролайв, твой гороскоп на понедельник.
3: После этого улыбнула, продолжим это утро с хорошим настроением из интернета.
1: А потом вот это поворот, расскажем о девушке, которая 9 раз выходила замуж.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, как на людей влияет контент о фитнесе и во сколько обойдется квадратный метр новостройки в Минске.
0: В Беларуси 9 часов утра.
5: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси мигрантов становится все больше. Так, в 2025 году в страну приехало более 46 тысяч граждан других стран. Годом ранее Беларусь приняла на 4 тысячи человек меньше. Почему так происходит? Все потому, что власти упростили привлечение иностранной рабочей силы и расширили перечень профессий, по которым можно трудиться без специального разрешения. По данным МВД, почти половина всех трудовых мигрантов Беларуси – граждане Туркменистана. О жилье в Минске. Средний чек на новостройки в столице перешагнул отметку в 2000 долларов в эквиваленте за квадратный метр, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. По сравнению с концом 2025 года сумма выросла на 9%. Рынок недвижимости сейчас находится в состоянии инерции. Число сделок плавно снижается, а цены при этом растут. Если покупатели будут покупать и покупать, то нынешние высокие цены закрепятся. Возобновлены полеты из Минска в Махачкалу. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам, и уже со 2 июня появится и второй рейс по этому маршруту по вторникам. По субботам из Минска самолет будет отправляться в 13:10, а в Махачкалу прибывать в 16:30. Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве. Речь о третьей стране, но если речь будет идти о подписании окончательного мирного договора. То есть это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры. Президент России также заявил, что, по его мнению, украинский конфликт движется к завершению. Вдохновляющие посты о фитнесе ухудшают психическое здоровье людей. Это выяснили ученые из США. В исследовании приняли участие более 6 тысяч жителей разных стран. Средний возраст добровольцев составил 21 год. Индекс массы тела у них соответствовал норме. Сравнивалось поведение людей, увлеченных таким контентом и никогда не смотревших подобные посты. Так, в основном, фитспирейшн-ролики заставляли людей чувствовать себя хуже. На закономерность не влиял пол и вес, но она в какой-то степени зависела от возраста респондентов. И последнее. Выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто. Слушай, оценивай, побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
0: Radius FM. О погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17, со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле 18-20, со знаком плюс, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: факты о собственных желаниях и удовольствиях.
1: Водолей и легкость в начале дня и дистанция от споров помогут сохранить хорошее настроение.
2: Ой, у рыб так все кайфово. Даже в неловких ситуациях можно найти повод для смеха. И сегодня их будет достаточно.
0: Как, например, улыбнула через парочку минут, будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
3: Пробудите на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 18 минут в стране, это Радиус ФМ, у нас улыбнуло, готовься ловить мемы и шутки.
2: Давай, просто, ну, давай. Ну кусочек жизни. Я-то думал, ты порядочная девушка, а ты ничего, так нормально оказалось.
1: Может подружиться, хорошо, я тогда продолжу. Настоящий воин понимает важность занятия стратегически выгодного положения, поэтому мужчина в первую очередь контролирует диван и холодильник.
2: Да, все. Хорошо.
3: Телефон, взятый с семьей за границу, за полчаса потратил стоимость половины путевки, закачав обдавление.
1: О, это история
2: про истории из жизни.
1: True story, да. И еще немножечко правдивых историй из жизни через 5 минут. Вот этот поворот. Расскажем о девушке, которая 9 раз выходила замуж.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
7: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
7: «Автодрайв».
0: На Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет, это Радиус FM. 9 утра, 25 минут в стране. И прямо сейчас расскажем о девушке, которая 9 раз выходила замуж.
0: Вот это поворот.
3: Итак, в штате Махараштра, Индия, полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников, которые обманули уже 9 мужчин. Что же происходило? Женщина знакомилась с мужчинами при помощи свадебного агентства. Ну, то есть мужчина приходит в свадебное агентство, им там находят невесту. Вот так. Ее и находили. Мужчины, ни о чем не подозревая, ну, как бы там строили отношения, да, туда-сюда. И через несколько дней после заключения брака новоиспеченная супруга сбегала вместе с деньгами ее подопечных и ювелирными украшениями.
4: Еще и с подаренными, наверное.
3: Да, 9 обманутых мужчин. Связаться с агентами, которые подобрали эту женщину, не удавалось. Ну и оказалось, что, естественно, это мошенническая схема, и никто не знал о предыдущих браках женщины.
2: Интересно, остались же еще такие, а?
4: Слушай, я посмотрел новость эту и немножко не понял. Агентство ему нашло жену, а дальше, внимание, она сбежала от него через пару дней. То есть они сразу начали жить вместе, я так понимаю. Он сразу ей рассказал, где лежат деньги. Он сразу ей показал, где лежат украшения. Ну и кто здесь дурак?
2: И ему 93.
4: И ему 93. Еще нюанс. Я думаю, что в Индии нельзя иметь больше одного мужа. Так что эту порочную преступную схему легко можно разорвать и прервать, просто не разводясь с ней. Вот кто-то один с ней не разведется, и она больше уже так не сможет, так сказать, забронировать эту возможность.
2: Надо подумать над этим.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В белорусской столице 9 утра 31 минута. Это пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы расскажем тебе, как с медицинской точки зрения на нас влияет весна.
2: А потом нейростендап. Что скажет ИИ касательно желания человека что-то вернуть в свою жизнь?
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет, тебе рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Есть лишь затруднения по улицам Якуба Колоса и Красная, от проспекта Машерова до улицы Калинина. Время проезда 8 минут. Хорошей дороги, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17 со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле 18-20 со знаком плюс, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
5: Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 37 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас расскажем, как с медицинской точки зрения на нас влияет весна.
0: Смотри, что нашел.
2: Весеннее оживление, рост энергии, усиление эмоций – это явление, которое многие связывают с настроением, но, когда наступает весна. Но за этим стоят вполне конкретные физиологические процессы. Чтобы вы понимали, весенние изменения напрямую связаны с увеличением светового дня. Что происходит? Организм реагирует на изменения фотопериода, и это отражается на нашем гормональном фоне. Во-первых, у нас становится меньше мелатонина. Он как бы, его выработка уменьшается. Но потому что чем короче ночь, тем меньше вырабатывается мелатонин. Соответственно, день увеличивается, усиление солнечного света способствует тому, что у нас растет серотонин, который как раз-таки влияет на наше настроение и, самое приятное, устойчивость к стрессу. Также активируется гипоталамус, это центральный регулятор нашей эндокринной системы, который усиливает сигналы ко всем органам, повышая общий тонус нашего организма. Еще приятно сказывается температура воздуха, потому что расширяются наши сосуды, улучшается кровообращение, а это снижает энергозатраты нашего организма. Ну, собственно, организму становится проще подогревать себя. И самое приятное, что вообще поддерживать естественные процессы весенние, да, мы можем тоже помочь нашему организму за счет простых привычек регулярного сна, достаточного пребывания на солнышке, физической активности на улице с балансированным питанием и достаточным количеством белка. И, конечно же, снижаем уровень стресса.
3: Есть и обратная сторона весны, кстати. Например, водители, которые как будто бы проходят квалификацию на Гран-при Монако или постоянно соревнуются с Верстаппеном, которого, ну, по понятным причинам нет на наших дорогах. У меня вот радио до дома ровно 5 километров. Недавно с одним вот так вот ехал человеком, значит, 7 светофоров, я посчитал, у меня до дома, на каждом. Он стартовал быстрее всех. Он еще успевал там шашечками вырезать кого-то, кто в этот момент был на дороге там впереди. Но...
4: А потом рядом все равно,
3: и
4: да?
3: потом мы всегда с ним становились на красный сигнал светофора рядом, и так все 7 сигналов. А еще существует легенда, что весной у некоторых машин перестают работать поворотники. Наверное, тоже гормоны.
4: Особенно если название машины из трех букв состоит, конечно. Через несколько минут нейростендап. Комедия, полностью написанная и озвученная искусственным интеллектом.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Реклама. Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Белорусская столица, 9 утра, 45 минут, пробудители на Радиус FM, и я считаю, что мы недостаточно тебе еще на сегодня подняли настроение, поэтому прямо сейчас предлагаю послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Ребят, и вот, знаете, недавно я себя словил на мысли. Вот сегодня даже утром проснувшись, я понимаю, что силы-то уже не те. Я вспоминаю свои 18 лет. Да, не знаю, как у Васи там...
3: Сколько? Два года назад.
4: В его почтенном возрасте.
2: 83,
3: да. У меня чуть больше, да.
2: Я 18 лет, чтобы вы понимали, отрабатывал ночь в клубе, утром шел в универ на пары, после этого мог пару часов еще погулять, потом снова пойти поработать в клуб, там где-то еще даже потусоваться немного. И как бы силы не заканчивались. Сейчас я в пятницу отдохнул, в понедельник, я думаю, я больше так делать не буду.
3: А мне кажется, Паш, вот он и ответ на твой вопрос, почему так происходит, потому что когда-то ты так мог. И очень долго этим злоупотреблял. Да, поэтому теперь ты не можешь. А я вот сидел, красил свои миниатюрки, думаю, включу себе что-нибудь, чтобы, знаешь, тарахтело на заднем плане. Включил доктора Хауса, которого я смотрел сексильон раз, понимаешь? Угу. Всегда что-то находишь новое. И так бы хотелось посмотреть его как в первый раз, понимаешь? Вот вернуть ту радость, которая была, когда я видел его там первый и второй, например, раз.
2: Так, ну все, я сейчас буду плакать.
3: Не надо.
2: Давай мы сейчас поговорим с искусственным интеллектом.
5: Люди постоянно говорят, вот бы вернуть те времена. Хотя половину тех времен они тогда сами не ценили. Например, часы с кукушкой. В детстве это казалось уютом. Сейчас взрослый человек понимает, каждые полчаса из стены вылетает птица и орет. Это не интерьер, это психологическое давление. Многие хотят вернуть время без электросамокатов. Потому что раньше, выходя на тротуар, человек боялся максимум голубя. Сейчас чувака на самокате, который летит с лицом человека, опаздывающего в другую реальность. И, конечно, лето у бабушки. Тогда казалось, свобода, природа, вкусные пирожки. А потом вспоминается, что в 6 утра тебя уже будет полоть грядки, и комары относятся к тебе, как к шведскому столу. Самое смешное, люди хотят вернуть не сами вещи, а ощущения. Когда не было счетов, дедлайнов и боли в спине после сна. Потому что ностальгия — это когда мозг удаляет все плохое и оставляет только запах пирожков и ощущение, что впереди еще все лето.
2: Вот боль в спине, кстати, это тоже насущная проблема, недавно появилась.
3: И еще помнишь, как-то раньше такой, ой, типа, бабушки, это что-то рассада, зачем им это все надо? А потом этой бабушкой становишься ты.
2: Ты сам, да.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
6: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку. Или две.
0: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
7: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM, и наш троица начала новую неделю, понедельник. На сегодня завершаем вот на такой вот чудесной ноте, с позитивом, с подарками, с топовой музыкой. Вася Чехов, Юля Клыгун и я, Паша Адаховский, говорят тебе спасибо, что ты с нами.
2: Ну а мы вернемся к тебе завтра, впрочем, как и каждый будний день с 7 до 10 утра, чтобы поднять тебе настроение, подарить подарки и, конечно же, послушать самые горячие хиты.
3: Классного и легкого тебе дня, легкого понедельника. Далее на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Кирюх, привет тебе. Пусть все получится.
4: Всех с началом недели в Беларуси 10 часов. Ну и с началом недели поздравляю мою коллегу Полину Тарасевич, которая готова поделиться с тобой самыми актуальными новостями. Полин, привет.
5: Привет. Расскажу, за что белорусы могут получить штраф до 30 базовых и о новом случае заболевания хантавирусом.
0: В радиусе новостей.
5: Цены на такси в часы пик ограничат. Март и диспетчеры такси подписали соглашение об ограничении роста цен в периоды пиковых нагрузок. Речь идет об экстремальной погоде или крупных международных мероприятиях. Повышающий коэффициент к цене поездки теперь не сможет превышать 3. Кроме того, диспетчеры не будут поднимать стоимость услуг для перевозчиков. Они также обещают стимулировать водителей выводить на линию больше машин, чтобы покрыть повышенный спрос. Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за бесплатных пакетов в магазине. Об этом рассказали в Минской коллегии адвокатов. Если пакеты бесплатные, то это не значит, что их можно брать в неограниченном количестве. Их кража расценивается как противоправное деяние. Административная ответственность влечет за собой штраф в размере от 2 до 30 базовых величин. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Решение рассмотрели в правительстве. В самом меню будут использовать больше полуфабрикатов, таких как блинчики с разными начинками или наггетсы. Их уже подают в тестовом режиме. В планах и пересмотреть количество приемов пищи. Учтут и возрастные особенности, чтобы каждый не только ел любимые знакомые продукты, но и потреблял при этом необходимую норму полезных веществ и витаминов. В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом. Есть вероятность, что он контактировал с пассажиром круизного лайнера, где присутствует этот вирус. У человека, находящегося в Польше, под санитарно-эпидемиологическим наблюдением симптомы отсутствуют. Карантин продлится 7 дней. Российские ученые разработали новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией. Это может быть полезно для людей с психическими расстройствами. Нейробиологи изучили рецептор ТААР1, который находится в зонах мозга, отвечающих за эмоции и поведение. При снижении уровня серотонина, так называемого гормона счастья, возрастает склонность к агрессивным реакциям. Ученые применили молекулу, которая активирует рецептор ТААР1. В результате агрессивное поведение нормализовалось, состояние стало спокойнее. И последнее. Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. По 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17, со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле от 18 до 20, со знаком плюс, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10:31. Ed Sheeran, Shape of You на Radius FM. Друзья, вы знали, что этот хит изначально вообще не должен был достаться Эду? Он написал его с мыслями о Риане, представляя, как она будет петь эти строчки. Но в процессе работы Ширан понял, что текст получается слишком его, и решил оставить трек себе. И не прогадал, песня стала одной из самых прослушиваемых в истории планеты. И, кстати, если прислушаться к прихорусу, там можно уловить мотив из трека No Scrubs. Это Эду даже пришлось вписывать авторов той песни в соавторы. Вот такая музыкальная математика. Знаю, что понедельник день тяжелый, это когда ты утром пытаешься вспомнить пароль от компьютера, а он смотрит на тебя как на чужого. Понедельник — это единственный день недели, когда фраза «доброе утро» звучит как тонкая ирония, а путь от кровати до кофеварки кажется сложнее, чем восхождение на Эверест. Но ничего, мы уже почти доползли до обеда, а значит, половина пути к спасению пройдена. И чтобы твой понедельник стал чуточку ярче, напоминаю, на нашем сайте radiusfm.by прямо сейчас вовсю идет музыкальное тестирование. Заходи, слушай свежие отрывки треков и ставь свои честные оценки. Твое мнение решает, что будет звучать в нашем эфире. А самое приятное, среди всех участников мы разыграем крутейший приз — умную колонку с Алисой. Пусть она помогает себе просыпаться по утрам, ну, или хотя бы по вторникам. Ну, а теперь давай заглянем в небесную канцелярию. Погода сегодня шепчет, а вот что именно, давай разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске днем передают от 15 до 17 градусов, в Могилеве 16-18 со знаком «плюс». В Гродно и Гомеле 18-20, и планово в Бресте от 21 до 23 выше нуля.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
8: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
9: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
10: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: 10 часов 46 минут. Кунгс, Теофилос, Лондон, Galaxy на Радиус FM. Если ты чувствуешь, что этот трек звучит как-то по-новому свежо, тебе не кажется. Это одна из самых горячих новинок в нашем эфире. И французский диджей Кунгс объединился с ребятами из Mind Enterprises, чтобы создать этот межгалактический диско-вайб. И, кстати, работу над песней начали еще в пандемии, но решили придержать ее до тех пор, пока мир снова не будет готов танцевать на полную катушку. И вот момент настал. И понедельник — это такое время, когда ты чувствуешь себя как потерянный спутник в открытом космосе. Пытаешься выйти на связь с реальностью, но сигнал постоянно обрывается. И, кстати, про космос. Свежие новости от астрономов. На днях с помощью телескопа Джеймса Уэбба нашли уникальную неподвижную галактику. Она настолько ленивая, что практически не вращается. Ученые в шоке, я их понимаю. Эта галактика просто идеально олицетворяет каждого из нас в этот понедельник. Если тебе кажется, и в принципе, если тебе кто-то скажет сегодня, что ты сегодня какой-то медленный, просто ответь: я не торможу, я галактика XMMVID-1-2075. Я так вижу. Ну а мы продолжаем движение по нашей музыкальной орбите. И сразу после рекламы легенда от парня, который умеет извиняться так, что его слушает весь мир. Бенсон Бун с треком «Sorry, I'm here for someone else». Это Радиус FM. Поймай свою волну и не переключайся.
1: Реклама.
2: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
3: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная хуйня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка Грошек Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Огромнейший тебе привет, это Радиус FM, и мы начинаем операцию по спасению этого понедельника. С вами Кирилл Громов, и я здесь, чтобы твой переход из режима в выходные в режим реальность прошел максимально безболезненно. Прямо сейчас у нас время великих географических открытий. Именно сейчас каждый второй белорус пытается обнаружить у себя на рабочем столе дно кружки с кофе и хоть какой-то смысл в присланных отчетах. Понедельник — это когда ты завидуешь своему коту, потому что его единственный дедлайн на сегодня — это вовремя дойти до миски. Но мы не унываем, мы уже поддержались целых 3 часа с начала рабочего дня, и это значит, что до пятницы осталось всего, ну давайте не будем о грустном. Лучше о приятном. Прямо сейчас мы врубаем режим максимального драйва, у нас впереди 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, и в этом часе нас ждут Тедди Свим со своим легендарным треком «The Door». До этого в твоей динамике отправится Артемас «I Like The Way You Kiss Me». И заряженные на энергию Альберт Брайс треком «Wild». Готовься, это будет мощно. Буквально пару минут на свежие новости прямо сейчас мы уделим, чтобы ты был в курсе всего важного, и начинаем наш беспощадный полет по трекам. Тем временем в Беларуси 11 часов и 1 минута. Полина Тарасевич готова поделиться самыми актуальными новостями к этому часу. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как правильно отказывать человеку, который тебе не нравится, и о штрафах за сломанную ветку сирени.
3: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Мировые шоки не влияют на белорусскую экономику. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко. Инфляция в Беларуси имеет затухающий характер и идет ниже прогнозной траектории. Весомых причин для ускорения роста цен нет. На внешних рынках растут цены на белорусские товары. Роман Головченко подчеркнул, что ситуация абсолютно управляемая, но специалисты внимательно следят за глобальными тенденциями. Мошенники снова активизировались. Только за прошедшие сутки поступило около 200 звонков в милицию. Зарегистрировано 6 преступлений с использованием IT-технологий. Заблокированы платежи на 7 иностранных реквизитов, приостановлены операции по 26 счетам. Самые частые схемы – звонки от имени начальника, фишинг и обманы при покупках в интернете. В МВД напоминают, при подозрительном звонке сразу кладите трубку и звоните 102. Ветка сирени может обойтись белорусам в 13,5 тысяч рублей. Ломать сирень в парках и дворах запрещено законом о растительном мире. За одну сломанную ветку гражданам грозит штраф до 30 базовых величин. Плюс придется возместить вред природе. Если ломать ветки постоянно, растение может погибнуть или перестать нормально цвести. Президент США отклонил встречное предложение Ирана по регулированию конфликта. Премьер-министр Пакистана подтвердил получение иранского плана. Но в Белом доме его сочли неприемлемым. Главное разногласие – ядерная программа. Вашингтон требует отказа от ядерного оружия и запрета на обогащение урана на 20 лет. Иран же предлагает сначала прекратить боевые действия, начать 30-дневные переговоры, а в обмен на снятие санкций постепенно открыть Ормузский пролив и частично вывести запасы урана в третью страну. Влюбленные не слышат мягкого отказа. В экспериментах иранских ученых участвовали более 20 взрослых добровольцев. Оказалось, что если человек испытывает влечение, он часто неверно истолковывает мягкий, вежливый отказ. Например, фразу «ты прекрасен, но я не испытываю чувств». А вот прямой отказ «нет» воспринимается правильно, и после него потенциальный партнер кажется менее желанным. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске 15-17, со знаком плюс, в Могилеве 16-18. В Гродно и Гомеле от 18 до 20, со знаком плюс, в Бресте 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11.31, Clean Bandit, Rock Baby на Radio FM. Настоящий гимн для тех мамы, просто невероятно живущий хит. Друзья, вы знали, что этот трек поддерживается на вершине британского чарта целых 9 недель. Это был рекорд десятилетия на тот момент. Шон Пол со своим фирменным акцентом добавил сюда столько тепла, что даже в самый серый понедельник кажется, будто где-то рядом шумят пальмы Ямайки. И знаешь, в чем секрет трека Rock Baby? Он идеально подходит для того, чтобы под него укачивать свой рабочий энтузиазм. Если ты сейчас сидишь в офисе и чувствуешь, что понедельник пытается тебя убаюкать, срочно делай музыку погромче. Главное, не перепутать и не начать танцевать прямо на совещании. Хотя это был бы эффектный способ уйти в отпуск. И, кстати, если ты сейчас не в офисе, а за рулем, у тебя есть отличный шанс провести время с пользой для кошелька и настроения. Напоминаю, наш автомобильный квест в самом разгаре, он продолжается, все максимально просто. С 1 по 14 мая ищи экраны с логотипом Radius FM на АЗС по всей стране. Увидел наш лого? Быстро делай фото или видео, заливай в сторис в свой инстаграм и обязательно отмечай наш аккаунт Radius FM. Мы внимательно следим за вашими отметками и каждый день дарим крутые фирменные подарки самым быстрым и внимательным водителям. Заправляйся и побеждай. Ну а сейчас давай узнаем, что там с погодой за окном, и после этого мы продолжаем с треком Rudimental Khalid All I Know.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске днем сегодня 15-17 градусов, в Могилеве от 16 до 18. В Гродно и Гомеле передают 18-20 тепла, ну а в Бресте теплее всего, плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Биберекса и Фейтлесс.

0: 11:45, и вот, слушай, ну, Биби Рекса сейчас пела про новую религию, но она просто вот не заходила в наш ТикТок. Там сейчас своя религия, свои айдолы и свой специфический запах. Вот чувствуешь, запахло не только весной, запахло черемшой, в прямом и в переносном смысле. И вот наши предки в Советском Союзе, они вот как делали? Они делали это тихо, не спеша, не дыша, не шиша. Четыре карандаша, ни жужжа, ни гроша черемша. Без гаража, без экипажа, без лишнего багажа и даже без камуфляжа. Чисто для антуража. В три ножа, в два коржа черемша. С лицом вождя, с душой моржа, с повадкой ежа и запахом ржа. Настоящая уверенность — это когда от тебя пахнет черемшой. И помни.
1: Для здоровья малыша.
2: Черемша.
3: Реклама.
4: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Реклама.
9: Топ-чарт.
10: Топ-чарт Радиус FM.
9: Радиус FM.
10: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
9: Голосуй.
10: Голосуй на сайте radiusfm.by.
9: Слушай.
10: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
9: Радиус FM.
10: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Настя и Кира, подруги с первого курса. Общие секреты, вечеринки, общее «он мне просто друг», а потом появился он. И внезапно каждая из них начала чуть громче смеяться и чуть ярче одеваться.
3: Ой-ой, дружба входит в режим соревнования?
2: Почти незаметно. Сначала случайные шутки, потом кто сядет рядом, потом «а он тебе писал?» И вот уже вместо «мы» появляется тихое «я». Психологи объясняют, когда появляется объект симпатии, активируется не только романтический интерес, но и социальное сравнение. Мы начинаем мерить себя через призму «я интереснее, а я красивее».
3: То есть дело не столько в парне, сколько в самооценке.
2: Часто да, потому что внимание – это валюта значимости, и если кажется, что его мало, включается конкуренция. Особенно в молодом возрасте, когда идентичность еще формируется. Исследования показывают, конкуренция внутри близкого круга сильнее влияет на самооценку, чем соперничество с незнакомыми людьми. Подруга – это свой уровень, и если выбирают ее, внутри может звучать «значит, я хуже».
3: И что, дружбе конец?
2: Не обязательно. Вопрос, что важнее – внимание конкретного человека или ценность дружбы. Иногда честный разговор снимает напряжение, иногда помогает договоренность не играть в скрытое соперничество. А иногда нужно честно признать: «мне неприятно, я ревную, и это не делает меня плохой», потому что отрицание только усиливает напряжение.
3: А если он выбрал одну из них?
2: Тогда наступает момент зрелости. Можно разрушить дружбу из принципа, а можно понять: выбор – это не конкурс красоты и не итоговая оценка личности. Любовь не распределяется по баллам. И если дружба строилась на глубине, а не на сравнении, она переживет даже это. Потому что настоящая близость – это не борьба за внимание. Это способность оставаться собой, даже когда мир вокруг выбирает не тебя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Полдень наступил в эфире Радиус FM, и мы официально перевалили за экватор первого рабочего дня этой недели. С вами Кирилл Громов, и понедельник — это день контрастов. Сегодня в мире отмечается, хоть и неофициальный, но очень приятный день под названием «Ешь все, что хочешь». Так что, если ты все утром мучительно думал, стоит ли брать тот самый десерт в столовой, это знак свыше. Сегодня калории не считаются, а удовольствие в приоритете. Ешь, празднуй, и пусть никакой дедлайн сегодня не испортит тебе аппетит. И, кстати, об удовольствиях. У нас уже готов свежий музыкальный сет из 10 топовых треков, и чтобы твой обед ближайший прошел на максимальном вайбе, в этом часе слушаем чувственный и мягкий саунд от Набу и Муни и «Slow Down». Также нас ожидает мощный коллаб от Дэвида Гетты и One Republic «I Don't Wanna Wait». И 100% трек от Камрада, который называется «Be Mine». Никуда не уходи, буквально пару минут у нас будет на новости, чтобы ты был в курсе всего интересного. Ну и через считанные минуты мы переходим к нашему музыкальному нон-стопу. Ты слушаешь Радиус FM Беларуси, 12 часов. Прямо сейчас узнаем самые актуальные новости к этому часу, рассказывает Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, куда полетит Трамп и почему лидер Индии призывает весь мир перейти на удаленку.
3: В Радиусе новостей.
2: Госпрограмма вооружения на пятилетку стала темой совещания у президента. Александру Лукашенко представили документы государственного оборонного заказа. В связи с этим он поинтересовался, как военные оценивают указанные статьи в плане укрепления обороноспособности государства. Александр Лукашенко также подчеркнул, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. За этот год Беларусь посетили 66 тысяч европейских туристов. Безвизом воспользовались 38 европейских стран. В Госпогранкомитете отметили, что поток туристов из-за рубежа продолжает увеличиваться. Традиционно чаще других в республику приезжают граждане соседних стран ЕС. Отказаться от прохождения военно-полевых сборов невозможно, это часть образовательного процесса, заявила зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова. Сборы проводятся по окончанию 10 класса в течение 10 учебных дней. В Минобре рекомендовали проводить их в круглосуточном формате. Школьники будут совмещать обучение и оздоровление. Дональд Трамп 13 мая приедет в Китай с государственным визитом, сообщает внешнеполитическое ведомство КНР. Отмечается, что визит продлится несколько дней и завершится 15 мая. Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это станет первой поездкой действующего президента США в Китай с 2017 года. Премьер-министр Индии призвал вернуться к ограничениям времен пандемии коронавируса на фоне экономических последствий кризиса на Ближнем Востоке. Об этом он заявил, выступая в Хайдарабаде. По словам главы правительства, страна уже привыкла к удаленной работе, виртуальным встречам и видеоконференциям. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
3: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске плюс 15-17, в Могилеве 16-18, выше нуля. В Гродно и Гомеле плюс 18-20, в Бресте 21-23 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.30, him and I, он и я. Вот прямо сейчас, это та прекрасная компания, которой нам всем не хватает в этот рабочий понедельник. Ребят, если вам действительно хочется как можно больше друзей, единомышленников вокруг себя собрать, заходите прямо сейчас на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло», вы точно найдете тех, кто вам по душе. Наши топовые исполнители, которые и улыбнут, и поднимут настроение, и сделают все возможное, чтобы этот понедельник просто сиял от радости и от всех музыкальных топовых треков, которые вам по душе. Обязательно голосуйте за тех фаворитов, которые вызывают у вас чувство гордости, легкости в этот день, и в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну вот, через пару минут KDDK и Алекс Альта с треком One and Two на низком старте. Ну а сейчас будем разбираться, что нам подготовила небесная канцелярия сегодня по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Минске и Витебске днем 15-17 градусов, в Могилеве передают от 16 до 18 со знаком «плюс». В Гродно и Гомеле 18-20 градусов, ну а в Бресте теплее всего 21-23 выше нуля.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Автомобиль за 3 рублі? Худшею дискаунтери грошей! Увесь май за звичайные покупки отримлівайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
10: Лайфхак тебе.
11: Давай.
10: Уходя из квартиры, делай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений.
11: Кстати, здорово, здорово, и ничего не забудешь.
1: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: 12.44 Airbooks Graceland на Radius FM. И если вам показалось, что в этом треке есть что-то от старой доброй классики, то вам не показалось. Airbooks мастерски умеет брать ностальгические мотивы и упаковывать их в такой плотный современный саунд, что ноги сами несутся на танцпол. И, кстати, Graceland — это же отсылка к знаменитому поместью Элвиса Пресли. Так что, слушая этот трек, вы автоматически становитесь на шаг ближе к статусу короля рок-н-ролла. Ну или хотя бы короля офиса в этот понедельник. Привет всем, кто проснулся только что, но еще не осознал масштаб этого понедельника. Прямо сейчас 12.45, первый понедельник после праздников, и знаешь, это как прекрасный повод сегодня улыбаться, прекрасный повод сделать что-то новое, ну и не зря говорят, что понедельник — это день, когда можно начинать все с чистого листа. Главное сегодня не принимать важных решений, например, не обещайте сделать отчет за час. В понедельник часто понятие растяжимое, обычно он длится до среды, просто делайте вид, что вы очень заняты изучением внутренних процессов и делайте музыку на Radius FM погромче, мы точно знаем, как дотянуть до вечера и не потерять самообладание. Не переключайтесь, впереди еще больше топовой музыки, которая выведет вас из понедельничного транса. Ну, например, Дамиана Давид и его Next Summer через пару минут в нашем эфире. Ну а сейчас рекламная пауза.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит, несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
5: Мороженое 20 и 28 копеек, сразу сделано вкусным.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and Die с треком «Gun, Gun, Gun». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: «Радиус FM». Волна топов.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Наступил час дня в эфире Радиус FM, и мы официально переходим во вторую половину этого понедельника. С тобой Кирилл Громов, и если ты чувствуешь, что твоя батарейка на нуле, выдыхай. Я принес тебе свежую порцию музыкального заряда, тем более, что работать под такой плейлист — одно удовольствие. Прямо сейчас мы запускаем 10 топовых треков подряд. Никаких пауз, только чистая энергия для твоего продуктивного дня. В этом часе нас ждут легендарная Tokyo Hotel и их стильный камбэк «How to Love». Также дерзкая и неподражаемая Pink с треком «Hate Me». И горячий танцевальный коллаб от «Акцента» Миши Миллера и Сера «Don't Leave». Слушай, заряжайся и помни, ты круче любых дедлайнов. Буквально пару минут на новости, чтобы освежить голову, и врываемся в наш музыкальный нон-стоп. Ты слушаешь Радиус FM Беларуси, 13 часов. Тем временем Влад Кучко готов поделиться самыми актуальными новостями к этому часу. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о дефиците манго и курсе нового правительства Венгрии насчет Украины.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Современного вооружения стало больше в белорусской армии. Его удельный вес увеличился до 45%, заявил Александр Лукашенко. Президент проводит совещание по вопросам госпрограмм вооружения и гособоронзаказа. Белорусский лидер подчеркнул важность уровня технической оснащенности армии по результатам выполнения госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы. В прошлом году в Беларусь приехали почти 47 тысяч мигрантов, сообщает Белстат. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее, в 2024-м. А в 2021-м этот показатель был и вовсе в разы ниже. Тогда в Беларусь приехало всего 13 700 иностранных работников. Это говорит о том, что с каждым годом количество мигрантов растет. По данным МВД, почти половина всех трудовых мигрантов в Беларуси – граждане Туркменистана. Новое правительство Венгрии не намерено участвовать в поставках вооружений Украине. Новое венгерское правительство также не планирует и участвовать в выделении Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Таким образом, новое руководство страны сохранило подход по украинскому вопросу, который ранее придерживалось правительство Виктора Орбана. В Буркина-Фасо, одном из крупнейших экспортеров манго в Африке, сезон начался с острого дефицита. На рынках в это время обычно стоят грузовики, загруженные ящиками фруктов. Сейчас лишь отдельные мототележки. Урожая мало, и это сразу ударило по торговле и ценам. Причина дефицита – прошлогодняя атака плодовой мухи. Полиция в индийском штате Махараштра разыскивает женщину и ее сообщников, которых подозревают в серии брачных афер. Злоумышленница вышла замуж как минимум 9 раз, каждый раз обманывая своих супругов. Расследование началось после заявления местного жителя. Он рассказал, что познакомился с женщиной через свадебное агентство и вскоре женился. Однако спустя несколько дней новоиспеченная супруга исчезла, прихватив с собой деньги. Попытки связаться с брачным агентством оказались безуспешными. И в завершении выиграй умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай по Беларуси, завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 5-7 со знаком плюс, днем 22-24 выше нуля. В Гомеле ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.32, Дрэн Чилл, Freed From Desire на Radius FM. Но это же бессмертная классика в идеальной современной органике. Этот трек как глоток холодного лимонада в жару. Бодрит, освежает и заставляет сердце биться чаще. И, кстати, оригинал этой песни в 90-х написала итальянка Галая. Она тогда даже не подозревала, что через 30 лет под ее мотив будут танцевать не только в клубах, но и на футбольных стадионах по всему миру. Настоящий гимн свободы. И знаешь, название трека Freed From Desire переводится как «Освобожденная от желаний». По-моему, это идеальное описание любого белоруса в понедельник после обеда. В этот момент у нас остается только одно единственное желание, чтобы рабочий день завершился прямо сейчас, а все остальное — это суета. Но мы уже освободились от желания покорять мир, делать карьеру и спасать человечество. Сейчас просто хотим дотянуть до вечера и не уснуть в лифте по дороге домой. Но раз уж мы еще здесь, давайте сделаем это красиво. Если ваш коллега сейчас подозрительно долго смотрит в одну точку, не трогайте его. Он просто настраивается на нужную частоту. На частоту Radius FM, где прямо сейчас, через считанные минуты, Crash Adams с треком New Heart участит твое сердцебиение и заодно подарит, надеюсь, классную погоду от синоптиков. Давай посмотрим, что нас ожидает завтра по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Заранее скажу, белой завистью завидую Могилеву и Гомелю, потому что завтра там будет теплее всего. Ну а по данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории передают кратковременные дожди. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла. В Гродно мы погоду вместе с вами изучили, движемся к Бресту. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 выше нуля. В Могилеве ночью 5-7 градусов, днем от 22 до 24. Ну а в Гомеле ночью плюс 6, плюс 8, днем 23-25 выше нуля.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Radius FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 13.45. Клан Карусель Райт на Радиус FM. Это было максимально глубоко и атмосферно. Саунд от австрийского дуэта, который умеет делать электронку с душой. И, кстати, если вам показалось, что трек пролетел слишком быстро, это фишка парней. Они всегда оставляют это чувство легкой недосказанности, чтобы вам хотелось нажать на репит. На часах у нас 13.46. Ну что, мы с вами успешно преодолели самый сложный этап этого дня. Вы молодцы, вы справились, и я уверен, что остаток дня пролетит так же плавно, как этот трек. И для меня пришло время прощаться. Спасибо, что провели эти часы со мной. Не забывайте заходить на наш сайт radiusfm.by, выбирать тех исполнителей, которые вам по душе. Проходите наш муз-тест, который прямо сейчас в самом разгаре, из которых вы можете получить нашу брендированную умную колонку с Алисой. Ну и, конечно же, не забывайте про все наши акции, которые мы проводим в соцсетях. Подписывайтесь обязательно, будьте в курсе всех событий от Radius FM. Ну а в следующий час вы будете врываться в компании Леши Якимовича. Никуда не уходим, сделаем небольшую паузу, и скоро, через считанные минуты, Naked Portugal The Man присоединятся к твоей динамике с треком Glide. Всем классного понедельника и пока-пока.
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
5: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
6: Узнаем, как собрать миллионы просмотров в ТикТок на конфетах и печенье. В студии создатели вирусных роликов с лодочей и коммунарки Эвелина Чумак и Марина Кононок. Как зумерам продать безумную идею строгому директору завода, и может ли хайп спасти плохой дизайн?
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. You know.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. Сегодня у нас понедельник, 11 мая. И самое начало рабочей недели. Ну, на улице сегодня, конечно, погодка не очень. Ну, как-то пасмурно, серо. Но мы это с тобой исправим. В конце концов, главное, какая у нас в эфире атмосфера. А тут у нас всегда порядок. И чтобы взбодриться и нормально вкатиться в рабочую неделю, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Ну что ж, давай знакомиться с этими красавчиками. Послушаем с тобой Алекс Вилья и Миша Миллер с треком «Бам-бам». Также услышим Тейт Макрей с хитом «Greedy». Ну и самым первым послушаем Бенсона Буна с его проникновенным треком «Sorry, I'm here for someone else». Так что просто делай погромче, лови нашу волну и забудь про погоду за окном. Но перед этим коротко о новостях, чтобы ты был в курсе всех событий. В Минске 14.01. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу о туристическом туре из Беларуси в Южную Корею и чем удивил общественность Папа Римский.
0: В радиусе новостей.
2: Программу вооружения на ближайшую пятилетку сегодня обсуждают на высшем уровне. Александр Лукашенко обозначил, какое оружие для нашей армии приоритетно, учитывая и международный опыт.
3: Мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, территорию Беларуси. Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем.
2: Первый групповой тур из Беларуси в Южную Корею состоится в ноябре. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. В программе тура экскурсии по Сеулу, как современному, так и традиционному. Путешествие на остров Нами, посещение региона Канвандо. Он славится своими природными красотами, горами и пляжами. Стоимость тура 11 тысяч рублей с человека при двухместном размещении. В Карибском бассейне признаки новой эскалации. Резко возросло количество разведывательных полетов ВВС США у берегов Кубы, сообщает CNN. С февраля военные совершили не менее 25 вылетов с использованием самолетов и БПЛА, большинство из них вблизи двух крупнейших городов страны. Стилисты всех стран мира прильнули к экранам смартфонов. Папа Римский Лев XIV был запечатлен в белых кроссовках. Многих удивило то, что глава католической церкви носит не просто кроссовки. Людей впечатлило, что обувь папы, скорее всего, винтажная. Это Nike French Slow. Кроссовки впервые вышли в 70-х прошлого века и были перевыпущены в 2008-м. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,79, 100 российских рублей 3,78, 10 китайских юаней 4,12. И в завершении. Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 5-7 со знаком плюс, днем 22-24 выше нуля. В Гомеле Москве ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 23-25. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Ride It — это же идеальный саундтрек для момента, когда ты уверенно заходишь в лифт, там видишь зеркало и такой: боже, какой же я красавчик. А потом двери лифта открываются, заходят люди, и ты резко начинаешь изучать потолок. Трек про то самое состояние, когда тебя прет от самого себя, пока реальность не постучала по плечу. И вот, кстати, о реальности. Тут одна мадам из Вирджинии решила добавить в жизнь немного перчинки и решила пойти на старое заброшенное кладбище. Спросишь, зачем? А она хотела сделать готичные фотки для соцсетей. Ну, знаешь, этот вайб типа: я такая загадочная на фоне надгробий. И в итоге все заросло так, что вместо памятников она нафоткала кусты, а дома на снимке увидела призрака в зарослях. Знаешь, что она сделала? Достала спиритическую доску. Доска ей тут же сказала, что это дух 8-летней девочки Терезы. В общем, честно говоря, какое-то безумие. Так что если тебе кажется, что за тобой кто-то следит, ну, скорее всего, это просто твоя совесть напоминает, что ты еще не обедал. И не ищи призраков там, где их нет. Лучше посмотри в окно. Ну и давай с тобой посмотрим, что там по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах грозы. Вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем плюс 18, плюс 20. В Минске и Витебске ночью плюс 5, плюс 7, а днем плюс 20, плюс 22. В Могилеве ночью 5-7 выше нуля, днем 22-24 со знаком плюс. И в Гомеле ночью у нас плюс 6, плюс 8, а днем плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Реклама.
10: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Иманбек как бы деликатно напоминает: парень, это не ты. Ну, в смысле, не про тебя песня, а про того персонажа, который до сих пор пытается казаться кем-то другим, чтобы понравиться людям, которых, ну, он сам-то и недолюбливает. Трек Not You — это идеальный гимн здорового эгоизма. Знаешь, вот это чувство, когда наконец-то осознаешь, что ты вообще никому ничего не должен. Это как найти 100 рублей в старой куртке. Мелочь, а самооценку поднимает моментально. Так что, если сегодня кто-то будет ждать от тебя правильных реакций, и просто забей. Твой мозг тебе еще пригодится для чего-то, ну, более великого, чем соответствие чужим ожиданиям. Будь собой, потому что это сейчас самый дефицитный товар на рынке, так сказать. Ты на Радиус FM, не переключайся, и уже через пару минут слушай авторскую программу Ромы Савоська «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худшею дискаунтеры грошей! Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, автоды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур 8» с 1 мая по 13 июня 2026 года. Подробязней игра «Кропка Грошек» «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
4: Съем его на палочке! Съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
1: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Решил я накануне, значит, разобрать свои заметки и всякие сохраненки в соцсетях. И, честно говоря, чуть не сошел с ума от объема прошедшей через меня информации. Сотни каких-то непонятных подборок, рецептов, статей, новостей. До бесконечности перечислять можно. Зачем мне все это надо было, непонятно. Уверен, у тебя есть плюс-минус похожий накопленный хлам. Давай сегодня вместе от него избавимся.
0: Технодзен.
2: В твоем распоряжении уйма кнопок «Сохранить», «В закладке» и «Посмотреть позже». Эволюция облачных сервисов позволила тебе складировать тысячи ссылок, видео и статей. Мы сохраняем контент в надежде, что когда-нибудь у нас будет время это изучить. Но, поспешу огорчить, нет, не будет. И не потому, что мы такие бедненькие, так много работаем, нет времени практически ни на что, а просто потому, что нам это не надо. Но мы все равно зачем-то пытаемся построить из себя идеальный версию человека, умеющего все и успевающего все. Увы, такое невозможно, и просто забить на что-то – это вполне себе адекватная практика. А когда мы просто складируем дела или какую-то в перспективе полезную инфу, то лишь захламляем свою память, а накидываем себе в багажник множество незавершенных дел и потом думаем, ай, какие же мы плохие, ничего не делаем. Но ведь это совсем не так.
0: Оценка Технодзена.
2: Что в итоге? Я советую тебе раз и навсегда попрощаться с этим кладбищем идей и закладок. Ну, или хотя бы пролистай то, что сохранял больше месяца назад. Если ты не открыл это до сих пор, значит, оно тебе не нужно. Удали эти ссылки. Не бойся потерять важное. Если информация действительно будет тебе необходима, жизнь подкинет ее снова.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хеллоу, ну что, привет, как твои дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. У нас за окном понедельник, 11 мая, ну и, честно говоря, погода совсем не радует, думаю, ты заметил. Но я считаю, это вообще не повод киснуть. В конце концов, в эфире у нас всегда своя атмосфера и свой правильный настрой. Ну и вот, чтобы ты мог немного взбодриться, я по этому поводу запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и музыка. Послушаем с тобой Coldplay с треком We pray. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter. Также в эфире у нас прозвучит Рита Ора и ее трек

0: послушаем тиктоковский трек от Альфа и Ману Чау под названием «Мэмэ Пьяче». В общем-то, выдыхай, переключайся в режим музыка и забудь про этот серый вид за окном. Мы тут с тобой надолго. Но перед этим быстренько пробежимся по самым актуальным событиям. В Минске 15 часов. Привет-привет. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко.
1: Привет, Леша. Расскажу о нашумевшем хантавирусе и о причинах недавнего вылета с турнира «Арены Соболенко».
2: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
3: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
4: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
5: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
4: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
6: В радиусе новостей.
1: Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений. В целом итоги этой государственной программы оснащения озвучил президент.
7: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Новые самолеты, вертолеты, кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи.
1: В мире растет число заболевших хантавирусом. Мониторинг заболеваемости уже ведут в ЮАР, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Польше и Франции. Хантавирус вспыхнул на круизном лайнере «Хондиус», на борту которого находились примерно 150 человек. По словам главы ВОЗ и Генсека ООН, текущая вспышка не приведет к новой глобальной пандемии. Хантавирус хорошо знаком ученым и, в отличие от ковида, не так легко передается от человека к человеку. В Норвегии обнаружили древний меч викингов. Самое интересное, что на него случайно наткнулся 6-летний мальчик во время школьной экскурсии. Во время прогулки по полю первоклассник заметил ржавый кусок металла, который торчал из земли. Педагоги связались с археологами и сообщили о находке. Железяка оказалась мечом викингов длиной более 1 метра. Арина Соболенко недавно сенсационно проиграла Саране Кырсте 27-й позиции рейтинга WTA. Произошло это на турнире в Риме. Поражение потрясло не только фанатов, но и саму теннисистку. Проблема в пояснице, которая связана с бедром. Это ограничивает мою подвижность. Думаю, мне придется отдохнуть несколько дней, пока других планов нет, заявила Арина спустя некоторое время после матча. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 5-7 со знаком плюс, днем 22-24 выше нуля. В Гомеле ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
6: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Таймол — это такой идеальный саундтрек для ситуации, когда ты пытаешься выглядеть загадочно и дорого, хотя на самом деле просто ищешь в кармане смятую десятку на проезд. Музыка звучит так, будто ты владелец нефтяной вышки, а то даже и нескольких этих вышек. Но вообще, согласись, вайп решает. Да, главное, лицо попроще не делать, и все. Ты в игре. И вот, кстати, об играх и о том, как извлечь пользу из твоего пребывания в этом бренном мире. Но ты же все равно постоянно в телефоне сидишь, да, там скроллишь ленту, так что лови момент. Мы тут устроили автомобильный квест на Радиус FM. Все максимально просто, даже думать не надо. С 1 по 14 мая, то есть вот-вот уже подходит. Гоняй по областям, заезжай на топовые заправки и ищи там экраны с нашим логотипом Радиус FM. Если увидел, то не тормози, делай фото на фоне этой красоты, закидывай себе в сторис и отмечай наш аккаунт, и все. А мы за это раздаем фирменные подарки. В общем-то, все детали можешь найти на сайте radiusfm.by, поэтому давай беги и смотри, как правильно все сделать. И да, давай немного поговорим про обстановку за окном, слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах грозы. Вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем 17-19 выше 0. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, а днем плюс 18, плюс 20. В Минске и Витебске ночью 5-7 выше 0, днем 20-22 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 5, плюс 7, а днем плюс 22, плюс 24. И в Гомеле ночью у нас 6-8 выше 0, а днем 23-25 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Чувствуйте, это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Поппи Бескам сейчас так душевно страдала в треке «Think About Us». И вот ты же знаешь это состояние, да, когда трек настолько в тему. Ну, что кажется, будто певица подсматривала в твои заметки в телефоне. И согласись, мы все мастера строить в голове диалоги, которые никогда не случатся, и побеждать в тех спорах, которые уже 3 года назад как закончились. Но давай перейдем к делу. Пока ты там рефлексируешь, ученые из университета Квинсленда подкинули нам, так сказать, пищу для размышления. Они доказали, что ностальгия по былым временам или старым отношениям – это не признак того, что ты застрял в прошлом. Наоборот, это механизм психики, который помогает тебе не сойти с ума от нынешнего хаоса. То есть, когда ты думаешь, а вот тогда было лучше, трава была зеленее и тому подобное, ты просто ставишь себе бесплатную психологическую прививку. Так что не кори себя, если иногда тянет повспоминать лишнее. Это просто твой мозг так, ну, можно сказать, делает апгрейд. Так что живи моментом, дыши глубоко и помни, даже если ты сегодня себя чувствуешь как забытый в кармане чек там из супермаркета, ты все равно часть этого крутого мира. Не унывай, все будет классно. Ты на Радиус FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас с тобой понедельник, 11 мая. И, как говорится, понедельник – день тяжелый. Да и погода тут еще подкинула нам приколов. Но, честно говоря, вот эта пасмурность, она даже как-то и в тему считает. Дает нам возможность немного вот сбавить этот оборот и просто расслабиться в этой спокойной, щадящей атмосфере. Ну и чтобы этот весь процесс прошел еще приятнее для тебя, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без рекламы и разговоров. Только чистое, чистейшее удовольствие для твоих ушей. Ну что ж, давай знакомиться. Послушаем с тобой Fastboy Rap с треком Wave. Также послушаем топовый трек под названием Ready for Your Love. Ну и самым первым послушаем трек под названием Next Summer от Дамиана Давид. В общем-то, устраивайся поуютнее в своем ритме дня, пусть музыка делает свое дело. Но прежде чем мы улетим в эту десятку хитов, у меня для тебя короткая сводка новостей. В Минске 16.02. О самых актуальных событиях нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу, что не нравится школьникам в их меню и от чего намерен отказаться Израиль.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружения на ближайшие 5 лет, заявил министр обороны Виктор Хренин после совещания у главы государства. Вместе с тем Виктор Хренин обратил внимание на важность соблюдения принципа разумной достаточности, чтобы ни в коем случае не поставить экономику в зависимость от военно-промышленного комплекса. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. На занятии педагоги обсудят с учащимися важные вопросы. Почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. Школьникам не нравятся салаты в рационе питания. Для них предлагают порционные овощи, сообщила директор комбината школьного питания Минска Людмила Крупская. Она отметила, что школьникам предлагают блюда, которые им понятны и привычны. 1 сентября 2024 года все школы перешли на новое меню. В ряде минских школ в меню появились шашлыки и пельмени, а также блины с малиновым вареньем, сырники и запеченный картофель. Израиль намерен в течение 10 лет полностью отказаться от американского финансирования своей армии. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. По его словам, он намерен начать процесс прямо сейчас, не дожидаясь избрания следующего Конгресса США. Российские туристы на майские праздники среди европейских направлений чаще всего выбирают Италию. На втором и третьем местах по популярности на майские праздники находятся экскурсионные поездки во Францию и отдых в Испании. Во Франции чаще всего выбирают Париж, а в Испании – Барселону. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 2,79, 100 российских рублей, 3,78, 10 китайских юаней, 4,12. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 выше нуля. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем плюс 20-22. В Могилеве ночью 5-7 со знаком плюс, днем 22-24 выше нуля. В Гомеле ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Зейн и Сия пообещали быть с тобой от заката до рассвета. Красиво, красиво. Это трек про ту самую идеальную поддержку, которую в жизни встретить сложнее, чем свободное место на парковке в центре. В общем, песня — это кайф. Но давай с тобой снимем розовые очки. Ты же наверняка подписан на всех этих фитоняшек и качков, которые уже в 6 утра стоят в планке и едят салат из сельдерея. Так вот, ученые из Северо-Западного университета США решили подпортить им праздник. Они выяснили, что весь этот ваш фитспирейшн, мотивирующие видосики про спорт, на самом деле делают тебя несчастным. 6 тысяч человек из разных стран подтвердили, мол, посмотришь на этот идеальный пресс-сторис, и твоя самооценка падает из-за этого, ну, стремительно быстро. Ты начинаешь чувствовать себя не атлетом, а просто человеком, у которого дома есть печеньки. И ладно бы просто настроение портилось, так это еще и к расстройствам пищевого поведения ведет. В общем, если после просмотра ролика про успешный успех в зале тебе хочется не гантели поднимать и обнять кастрюли с пельменями, поздравляю, тебя все хорошо. Не дай картинки в телефоне убедить тебя в обратном. Ты и так в порядке. Ладно, давай уже, хватит об этом прессе, давай насущен. Давай посмотрим, что там у нас за окном.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине во многих районах грозы. Вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 17, плюс 19. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске и Витебске ночью 5-7 выше нуля, днем плюс 20, плюс 22. В Могилеве ночью 5-7 со знаком плюс, а днем плюс 22, плюс 24. И в Гомеле ночью у нас плюс 6, плюс 8, а днем плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
5: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алан Уокер доламывает последние струны, чтобы ты почувствовал, мол, если что-то идет не так, это просто повод сменить инструмент. Трек о том, как мы пытаемся склеить то, что уже давно пора сдать на переработку. И вот пока ты тут грустил под музыку, британские нейробиологи выкатили исследование. Оказывается, что наш мозг воспринимает неудачу в хобби или мелкий косяк на уровне физической боли. Но есть нюанс. Если в этот момент ты просто переключаешься на что-то радикально новое, то дофамин подскакивает так, будто ты не просто там косякнул, а совершил какой-то стратегический маневр. И вот у меня есть для тебя предложение. Вдруг, если у тебя там что-то сломалось, проект или планы на вечер, то слушай меня внимательно, так сказать. У нас на сайте можно пройти музыкальное тестирование. Смотри, все просто. Слушаешь треки, выбираешь тот, который реально понравился, и автоматически получаешь шанс выиграть умную колонку Алису. Так что давай, не тяни. Ну, а на этой ноте пора нам с тобой на сегодня прощаться. Уже в следующем часу в 17.00 будешь в компании Оли Венской. С ее автодрайвом будет весело, я обещаю. Так что не переключайся. Ну, а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что был сегодня со мной. Встретимся завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного, топового вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей. Увесь май за звичайные покупки отримливайте шанс выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошей там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек» «Кропка-бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Абсолютно полярное состояние в начале понедельника и уже на исходе рабочей части дня. Я уверена, что в эти мгновения ты начинаешь как будто бы больше улыбаться, как будто тебе кажется, что и погода получше, и коллеги подобрее. И вообще сам ты, я уверена, просто красавчик. Я, Юль Венская, приветствую тебя. Желаю классного вечера понедельника. Буду расслаблять тебя, как умею. А умею я это делать очень даже неплохо. И, конечно же, вместе с тобой мы прямо сейчас окунемся в мир авто, лови самые классные новости в рубрике «Тачки Тайм». Также я расскажу о новых локациях, которые появились этой весной в Минске, которую надо было бы очень сильно и быстрее посетить. И не только подправим всю эту историю еще топовой музыкой Радио ФМ. И правда, этот вечер пройдет, уверенно, в удовольствие. Ну а прямо сейчас вместе перешагиваем в новый час. 17:00 в Беларуси. Компанию этим вечером нам составляет Наташа Ленская. Как всегда, она рассказывает интересные новости, которые потом очень даже хочется с кем-нибудь обсудить. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, в этом выпуске расскажу, какое вооружение необходимо Беларуси и почему европейские автопроизводители несут колоссальные убытки.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусская продукция военно-промышленного комплекса востребована примерно в 60 странах мира. Об этом заявил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. По его словам, Беларусь не только продает вооружение, но и создает совместные производства в разных регионах. При этом Пантус подчеркнул, не нужно гнаться за ультрабеспилотниками. Важно найти золотую середину и производить то, что действительно нужно. Пакет законопроектов на рассмотрение 4-й сессии Совета Республики. В повестке 17 вопросов, часть касается укрепления позиций Беларуси в отношениях с дружественными странами. Ключевое – соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Товарооборот с этой страной за год вырос вдвое – до полумиллиарда долларов. Также речь идет об отмене двойного налогообложения с Иорданией, упрощении перевозок с Оманом и отмене виз с Мьянмой. В Минске на проспекте Машерова изменили организацию дорожного движения из-за строительства метро. Речь об участке от улицы Богдановича до улицы Даумана. Там скорректировали траекторию движения в обоих направлениях и уменьшили количество полос с 3 до 2. Об этом сообщили в столичной госавтоинспекции. Из-за торговых пошлин США европейские производители уже потеряли 8 миллиардов евро. Больше всех пострадал концерн Volkswagen. Убытки превысили 3 миллиарда. Следом идут BMW и Mercedes-Benz. Ситуация может ухудшиться. Трамп рассматривает возможность повышения пошлин до 25% уже этим летом. Британская певица Дуа Липа подала иск к Samsung на 15 миллионов долларов. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения. Выяснилось, что Samsung использовал репортажный снимок певицы на коробках с телевизорами, которые продавали в США. Поклонники звезды признавались, что купили телевизор именно из-за фото кумира. Липа расценила это как воздействие на ее фанатов. И последний твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки, обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 11-13, днем 18-20 градусов, в Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 тепла, в Могилеве ночью 5-7, днем 22-24 выше ноля, в Гомеле ночью 6-8, днем 23-25 с плюсом. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.13, точное драйвовое. Почему-то мне этот понедельник хочется начать, в частности, вечер с какой-то особой доброй новости, которая буквально на колесах к нам приехала. Белорусская, очень эмпатичная девушка открыла центр долголетия питомцев, а вместе с ним и ветклинику на колесах. Настоящая лаборатория, которая готова приехать по месту назначения и помочь четверолапому. Здесь, правда, предлагают полный чекап вашего питомца. Ну, а в конце обследования ваш пациент получит еще и план, как вообще вести себя, как продлить жизнь, какие привычки стоит здоровые приобрести, от каких избавиться. Лаборатория ветеринарная оборудована на базе Ford Transit. Там есть ветеринарный стол, аппарат УЗИ, лабораторная центрифуга, весы и другие очень важные мединструменты и оборудование. Ну и уже белорусская рассказывает про то, что это пользуется спросом. Стоимость такого чекапа не маленькая, около 500 рублей, но с учетом того, что чекап рекомендуется проводить животным хотя бы раз в год, мне кажется, это вполне себе нормальная цена, если откладывать, например, по 50 рублей, очень даже будет не накладно. Но самое главное – это здоровье твоего питомца, и мне кажется, эта инициатива очень классная. Поэтому даем этой инициативе зеленый свет. Если дома у тебя живет питомец, обязательно приглашай в гости вот такого ветеринара на колесах.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Точное драйвовое 17:22. И я хочу тебя спросить, как насчет того, чтобы посетить Комаровочку? Ну а что, то самое место, которое очень-очень многие годы является таким местом притяжения, настоящим сердцем города Минска. И это не просто продовольственный рынок, на мой взгляд. Это прям какой-то культурный, гастрономический феномен нашей столицы. И вот если ты хочешь ощутить настоящую атмосферу Комаровки, то, конечно, тебе сюда. Почему я тебя призываю туда? Потому что вообще начался уже сезон и клубники в том числе, и арбуз. Арбузов даже, и все это в огромном количестве. Виды клубники, виды даже арбузов, все это представлено сейчас на Комаровке. Сейчас вирусятся всевозможные рилсы. Кто-то доволен клубникой, кто-то недоволен, но как бы то ни было, пока сам не попробуешь, не узнаешь. Напомню, что Комаровочка работает с понедельника, понедельник выходной, как раз-таки со вторника и по воскресенье. Тебя очень-очень сильно ждут гости, но я уже тебя вдохновляю на то, чтобы приехать туда. И кроме того, не только продукты рассмотреть, но, например, входы на рынок выставлены популярные скульптуры. Скульптура «Комаровка». Это такая девушка с собачкой. Очень красивая история. Далее фотограф, лошадь с воробьем. Это настоящие достопримечательности нашей столицы. Также напомню, что интересные факты связаны с этим местом. Когда-то в начале 20 века Комаровка была просто окраиной. Тут были болота. И дорог вообще никаких не было. Какие-то деревянные, говорят, поддоны лежали. И, в общем, была, ну, так себе атмосфера. Ну, а в 2025 году Комаровскому рынку исполнилось ни много ни мало, 45 лет. А еще у рынка есть очень популярный аккаунт в соцсетях. Поэтому гугли подробности, подписывайся и, конечно же, вдохновляйся, во-первых, ценами прекрасными, потому что цены там на ту же клубнику ниже, чем в магазинах. Во-вторых, потрясающей, ни на что не похожей атмосферой. Да, да, да, на мой взгляд, это не просто рынок, это настоящий рынок-музей. И, кстати, здесь же вот местные продавцы, которые тут десятилетиями работают, могут тебе экскурсию тоже провести. Так что добро пожаловать на Комаровку с 7 утра до 18:30. Ну, надеюсь, твой аппетит я уже разожгла, в том числе и музыкальный. Далее у нас Бенсон Бун на музыкальном горизонте.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Есть морожка, он в рожке, эскимо отдаст тебе.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.34 точно, драйвовый, кто-то ругает погоду, эту весну за какой-то очень сильный ветер, а я говорю, ну, тут важное отношение, можно представить себе, что таким образом ветер тебя просто целует и делает щечки особенно румяными, а, как известно, румянец — это признак здоровья, признак классного настроения, того, что ты часто улыбаешься. Желаю тебе улыбаться и, конечно же, подзаряжаться топовой музыкой Радиус FM. В самое ближайшее время Ари Лена Ара. А также Лорин. И еще Альберт Брайт. Сейчас в белорусской столице плюс 14 ощущается как плюс 11 из-за холодного ветра. И на завтра синоптики тоже выписали предупреждение. Какое предупреждение? Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Во вторник, 12 мая, погода в нашей стране будет определять переменная облачность. Ожидаем грозы, сильные ливни, особенно по юго-западу нашей страны. Шквалистое усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду. Что касается показателей, то они будут следующие. В Бресте 18-20 выше нуля, в Гродно 19 градусов со знаком плюс,

0: В этих городах осадки. В Могилеве, например, без осадков 22-24. В Витебске солнечная погода без осадков 20-22 со знаком плюс. А вот в Гомеле будет кратковременный дождь и до 25 со знаком плюс. В Минске будет погода попрохладнее 20-22 выше нуля. И тоже периодически будет проглядывать солнышко, периодически будет идти дождик.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
6: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
7: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосин простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 17.43 точное драйвовое, это время чая Такамори. Для того, чтобы оставить все тревоги этого дня позади, заварить чашечку чая Такамори. Здесь всевозможные вкусы. И я уверена, этот чай понравится тебе и твоим коллегам. Ну а что, это сближает. А для того, чтобы заполучить целый набор чая Такамори, залетай прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус FM. Смотри, какое классное видео мы для тебя подготовили. Оставляй свой комментарий и становись победителем Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: 17:49, точно драйвовая. И то видео, которое мы разместили в нашем телеграм-канале Радиус ФМ, заходи, смотри, оно вдохновляет тебя на отпуск. У нас тут такая рыбеха плавает с такими красными, накрашенными губами. Что ты думаешь по этому поводу? Вот, пожалуйста, зачитываю. Наталья пишет: девочки, такие девочки, даже если ты рыба, все равно будешь помнить про то, что губы красные, яркие, это наше все. Так, понимаю, что эта красота несусветная, пишет Лана, но контакт доктора не дам, даже не просите. Когда на отдых всю косметику взяла, кроме красной помады, дома забыла, а муж успокаивает: ну ты так у меня самая красивая. А губы должны быть красными, знаешь, от чего? От поцелуев. А что, хороший вариант развития событий. Так, или вот еще такой вариант. Мое лицо, когда начальник сказал, что я ценный ресурс, а я просто хочу в отпуск на море. В общем, это видео заряжено на то, чтобы вы побыстрее ушли в отпуск, отправились на море, вдыхать его потрясающие ароматы и, конечно же, отдыхать. Ну, а победителям, тем, кто забирает набор чая Такамори, здесь огромное количество пачек со всевозможными вкусами, сегодня становится... Давайте будет Наталья. Наталья, девочки такие, девочки, даже если ты рыба. Наталья, судя по количеству лайков над этим сообщением, это сообщение понравилось не только мне, поэтому абсолютно заслуженная победа. Всем остальным говорю огромное спасибо. Не забывайте улыбаться себе. И, конечно же, слушать топовую музыку Радиус ФМ. Мы подзаряжаем.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
0: Реклама. Хочешь получить крутые подарки от Радиус ФМ? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус ФМ на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, кого мы там скажем сейчас «папа»? Конечно же, этому понедельнику рабочей части, скажем, работе, рабочему месту, родным коллегам. А вообще, ты знаешь, хорошо, когда такая погода, пройтись вместе с коллегами и пообщаться не только на рабочие темы, на какие-то еще, например, как стать победителем нашего интерактива под названием «Абракадабра». Да, пора переключаться на нашу классную игрушку. Уже условия мы вывесили в нашем телеграм-канале. Заходи, залетай, подписывайся. Радио СФМ, ждем тебя по трем подсказочкам. Отгадываешь комментарий с ответом вставляешь и ждешь мой звонок примерно 18:20. Ну, а прямо сейчас мы с тобой как раз-таки в новый час вместе и вступаем. 18:01 в Беларуси. В студии «Радио СФМ» я не одна, здесь Наталья Ленская и самая интересная и актуальная новость. Наташа, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, далее расскажу, что изменится в работе такси и сколько шагов в день позволяет держать себя в форме.
0: В радиусе новостей.
2: Президент заявил, что стране не нужно бросаться на все виды вооружений, которые используются в современных конфликтах. Армия должна иметь то оружие, которым военные уже умеют пользоваться. Также важно учитывать особенности территории страны. Это не пустыни и не украинские степи. При этом без фундаментального оружия победу не одержать. В пример Александр Лукашенко привел конфликт США и Израиля с Ираном. Бомбили ракетами, но цели не достигли. В наземной операции решают обученный солдат, офицеры и оружие для боя на земле. В Беларуси с 5 октября меняются правила работы такси. Перевозчики смогут заключать с водителями только трудовые договоры. Гражданско-правовые станут вне закона. Для пассажиров автомобили такси станут заметнее. Платформ с шашечками должен располагаться на крыше строго по центру, чтобы его было видно издалека. Также при посадке водитель обязан сразу называть примерную стоимость поездки. Менять способ оплаты разрешается только пассажиру. Госавтоинспекция Минска проводит профилактическую акцию по проверке пассажирских перевозок. Инспекторы смотрят техническое состояние автобусов и то, как водители соблюдают ПДД. Рейд затронет и другие авто. ГАИ проверит, уступают ли водители дорогу автобусам и микроавтобусам. Для этого используют камеры и систему мониторинга. По правилам, полоса для общественного транспорта предназначена для маршрутных автобусов, троллейбусов, а также электромобилей. Остальным машинам туда заезжать запрещено. В Индии наступил энергетический кризис из-за блокады Ормузского пролива. Премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан отказаться от несрочных поездок, перейти на удаленную работу. Посоветовал пользоваться общественным транспортом или пересесть на электромобили. Моди также призвал развивать внутренний туризм вместо зарубежных поездок и покупать индийские товары. Около 80% людей, которым удалось сбросить вес, за 5 лет набирают его снова. Ученые выяснили, закрепить результат помогает простая ходьба. Те, кто прошел 8500 шагов, не только похудели в среднем на 4 килограмма, но и сохранили вес после диеты. При этом дальнейшее увеличение количества шагов почти не влияет на скорость похудения. Чтобы результат закрепился, достаточно 8500 шагов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 78 копеек, 10 китайских юаней 4,12. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых, кредитная линия 5. Первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-западной половине во многих районах грозы. Вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 5-7, днем 22-24 выше ноля. В Гомеле ночью 6-8, днем 23-25 с плюсом. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Точное драйвовое 18.15. И, кстати, сейчас на улице в Минске плюс 15. Ощущается, как плюс 11 из-за прохладного ветра. Но ближе к концу недели все-таки потепление возьмет свое и будет 20 градусов и выше. Надеюсь, что осадков тоже не ожидается. Но ты знаешь, это будет повод отправиться, например, с родными и близкими куда-нибудь в гости. И аэрогриль от Радиус ФМ – это классный подарок, который создаст огромное количество блюд, полезных для тебя и твоей семьи. Ты знаешь, тот случай, когда аэрогриль – это не просто подарок. Такой подарок нужен, мне кажется, абсолютно всем. И занятой маме, и студенту, и даже бабушке, которая любит всевозможные котлеты готовить. В общем, настоящий хитовый подарок, абсолютно топовый топчик прямо сейчас у нас в Абракадабре. Чтобы заполучить аэрогриль, залетаем в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Отгадывай, пожалуйста, нашу Абракадабру и становись победителем. Через 3 топовых трека я тебя наберу и скажу: «Алло, это «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:27, точно драйвовый. Наконец-таки мы созвонились с красивой девушкой по имени Арина. Арин, привет.
2: Алло. Здравствуйте.
1: Арин, какие комплименты чаще всего тебе делают молодые люди?
2: Красивая.
1: А еще умная, еще, наверное, удачливая, потому что ты вот среди всех-всех-всех участников именно тебя рандомайзер выбрал. Мы до тебя дозвонились, и прямо сейчас давай-ка испытывай твою удачу. Итак, представь, 7 виртуальных наушников есть у тебя, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус FM. Попробуй послушать свое сердце, какую цифру оно тебе подскажет прямо сейчас. От 1 до 7. Поехали!
2: Тяжело сейчас, ну.
1: Тяжело? Это, конечно, понедельник. Никому не легко сейчас, но мы держимся.
2: Ну, давайте два.
1: Давайте два. А вот почему два прям вот сразу пришло на ум эта цифра?
2: Ну, это просто мое любимое число вообще.
1: А что тебе?
2: 22, 2. Я родилась 22 марта.
1: Поэтому... О, так. А, надеюсь, в школе это не была любимая оценка?
2: Нет.
3: Так, ну, девочка, в бежевом платье.
1: Отныне и навсегда. Отныне и навсегда цифра 2 действительно твоя счастливая цифра. Да. Слушай, как ты это сделал? Я просто не представляю. Честное слово. Удивительно, но факт. И...
2: Ура, ура.
1: А еще отныне понедельник. Это твой день, даже можешь не сомневаться в этом. Ох, что испытываешь сейчас?
2: Ой, радость. Я поняла, что вся моя удача теперь...
1: Нет, все только начинается на самом деле. Не бывает много удачи и не бывает много наших самых топовых, лучших слушателей, один из которых прямо сейчас выходит с нами на связь. Именно он запрятал для тебя трек под номером 2. Давай слушать подробности. Тут целая история. Победил на прошлой неделе Андрей, но Андрей не смог записать сообщение. Записала его жена. В общем, давай-ка вот этот сериал в наш эфир прямо сейчас пускать.
4: Привет, я Светлана, любимая жена Андрея, победителя игры «Абракадабра» на прошлой неделе. В этот понедельник мы прячем трек «Радиус FM» в наушниках под номером 2.
1: Да, было попадание, все, молодец. Ну, слушай, как это ни странно, на этой неделе ты лидер. Пока именно так, но посмотрим, будут ли у тебя конкуренты, поиграем до пятницы, и там все, решим. В пятницу обязательно будет с нами на связи, договорились? Вот.
2: Ага, хорошо, спасибо большое.
1: Пожалуйста, не только в пятницу, вообще все время будет 24/7 с топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.36, точное драйвовое, ближе к выходным потеплеет, но пока на градуснике плюс 14, ощущается как плюс 11 из-за холодного ветра, а закат солнышка сегодня случится практически в 9 вечера, то есть весна во всех смыслах набирает обороты, и, конечно же, мы ловим возможность отдохнуть даже вечером буднего дня, давай-ка наслаждаться погодой и тем самым ветром, ну а что, иногда полезно проветрить голову. Ну, о погоде более подробно на завтра расскажу через пару мгновений, а также узнаешь о том, что в ближайшее время послушаем классный трек. Take me to Tota at Hozier. Также в рядах классных топовых исполнителей Benson Boone. Еще один трек, который просто либо слушать. Так он называется, либо от Нины Чуба. Но погода завтра тоже либо, правда, не во всех городах.
0: Радиус FM о погоде.
1: В юго-западной половине нашей страны ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду. Оттого в Гомеле 23-25 как раз-таки шквалистое усиление ветра и сильные осадки. В Бресте тоже гроза, молнии до плюс 20 завтра всего. В Гродно тоже осадки с грозой до плюс 19. В Минске небольшой дождь и до плюс 22. Завтра в Витебске ясная без осадков погода 20-22 со знаком плюс. И в Могилеве 22-24 и тоже без осадков.
0: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
3: Великое княство села запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк села Кропкабай.
4: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
5: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
4: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
5: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Уменьшительно ласкательные формы «Не мой конь».
9: О,
8: такая с послевкусием, с
9: тайнером. Очень хорошо, да.
0: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Точное драйвовое, 18.45. У меня сенсационная новость. Оказывается, чипсы могут быть полезны. Давай-ка в этом разбираться и хрустеть нашим любимым фастфудом. Так вот, оказывается, по словам экспертов, можно выделить два момента, когда правда употребление чипсов оправдано. Ну, во-первых, это экстренная потребность в калориях. Актуально в том случае, если другая еда в этот момент недоступна. Например, в каком-то сложном туристическом походе. Ты достаешь пакетик снеков, и внутри он защищен от влаги, быстро перекусываешь и получаешь необходимые калории и энергию для дальнейшего туристического похода. Второй случай, когда чипсы в целом специалисты одобряют, это эмоциональный аспект, когда человек получает удовольствие и наслаждение от пищи. Это тоже очень важно. Но здесь важно понимать, что это нужно в небольших количествах. Не то, что ты поставил перед собой пачку и ни с кем не делясь ее слопал. Нет, немножечко съел, поделился с кем-то и вот вредность, как говорится, на раза два уменьшил. Ну и в то же время диетологи напоминают про то, что чипсы достаточно вредный продукт, и действительно они могут привести к ожирению и в целом сказаться негативно на здоровье желудочно-кишечного тракта. Продукт содержит трансжиры, химические вещества, и они могут способствовать повышению тревожности в твоем организме. Так что помни об этом, и еще помни про то, что производители тоже стараются быть на стороне здоровья потребителей чипсов, и в частности даже появились чипсы, изготовленные в печи, например. Это значительно уменьшает их вредности, кстати, количество калорий в том числе.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.52, точное, драйвовое. Ой, что я для тебя нашла? Это новый тренд, который уже вирусится на маркетплейсах. Японские носочки с накрашенными ногтями. Как уверяют продавцы, они замерят педикюр, и все возможно. Сезон открытой обуви совсем скоро. И, конечно же, есть очереди на педикюр, но ты можешь не переживать. По этому поводу носочки быстро решат этот вопрос. Притом здесь такие классные есть варианты маникюра, какие хочешь. Хочешь, тебе тут цветочки нарисованы. Хочешь, тут какие-то лепесточки. Хочешь в полосочку, хочешь в ромбик, да как хочешь. И, между прочим, здесь есть варианты прям с наборами. Как говорится, носки неделька. На один день одни носочки. Стоит это недорого, но нужно постараться, чтобы найти. От 12 рублей за пару, потому что разбирают их очень-очень быстро. Еще вот такой мощный тренд. Говорят, что в Японии девчонки просто сходят с ума по этим носочкам, покупают, и это такой отдельный трендовый вот макияж ногтей. Говорят, что педикюрные салоны могут потерять из-за этого своих клиентов. В общем, штука выглядит классно, но могу сказать, что это просто как спасительный вариант. Потому что если такой носочек тонкий капроновый порвется, то и, получается, педикюр порвется вместе с ним. Так что тут вот к этой истории нужно относиться так с юмором. И не забывать, что в любом случае уход за ногами в салоне это очень важная история. Но Радиус ФМ, куда бы ты ни направлялся, в магазин или в салон, в любом случае поддержит тебя топовой музыкой.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
4: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, откровенно говоря, Луне-то совсем ничего не светит, по крайней мере, в ближайшие часы, потому что закат в Минске сегодня случится в 21:53, не скоро. Так что гуляем, отдыхаем, наслаждаемся классными весенними вечерами. Ну и, конечно же, если ты где-то сейчас подзаряжаешься на АЗС, оглянись, пожалуйста, вокруг. Как правило, на АЗС есть экраны. Найди, пожалуйста, логотип с экраном Радиус FM. Сними себя на фоне этого экрана, загрузи в сторис, отметь аккаунт Радиус FM в Инстаграм и все, жди. Жди подарочки от топовой радиостанции нашей страны. Подробности на сайте radiusfm.by. Теперь подробнее о тех треках, которые будут подзаряжать тебя в ближайшее время. Fast Boy. А еще красотка Кенни Грейс. И трек, который я, правда, обожаю, прям на репит слушаю. Настолько он клевый и кочевый. От KDDK и Алекс Альта. За него ты можешь проголосовать у нас на сайте radiusfm.by. Он участник топ-чарт Radius FM. 19.01 в Беларуси. Наталья Ленская составляет мне компанию этим вечером в студии Радиус FM. Самые интересные новости тут, как тут. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. На этот раз расскажу об ужесточении правил получения польского гражданства и новом авиамаршруте из Минска в Россию.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси поддержал предложение по государственной программе вооружений на 2026-2030 годы. Об этом сообщил министр обороны после совещания у главы государства. По словам Виктора Хренина, на встрече обсудили необходимые виды вооружений для страны и подходы к развитию армии.
3: Мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: С 15 июня между Минском и Чебоксарами запустят прямое авиасообщение. Рейсы будет выполнять Аэрофлот 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Маршрут субсидируется правительством Чувашии, так что билеты для пассажиров сделают доступнее. Чебоксары – это столица Чувашии, город расположен на берегу Волги. Теперь добраться туда из Беларуси можно будет без пересадок. МВД Польши ужесточает правила получения гражданства. Новые правила включат обязательный гражданский тест на знание истории, ценностей и степени интеграции в общество. Претендентам также нужно будет подписать акт о лояльности польскому государству. Кроме того, потребуется высокий уровень владения польским языком, проживание в стране не менее 8 лет и наличие польской налоговой резиденции. У гражданки Франции, эвакуированной из круизного судна, подтвердили заражение хантавирусом. Это первый подтвержденный случай. На лайнере, на борту которого находились около 150 человек, хантавирус выявили у 8. Трое из них скончались. Судно шло из Аргентины к Канарским островам. ВОЗ заявили, вспышка на круизном лайнере не означает начало новой пандемии. И последнее. Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 11-13, днем 18-20 градусов, в Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 тепла, в Могилеве ночью 5-7, днем 22-24 выше 0, в Гомеле ночью 6-8, днем 23-25 с плюсом. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Точно драйвовая, 19:32. Ну что, подзарядились только что, был классный блок. Я надеюсь, что ты вместе со мной поймал вот этот кайф классного вечера, когда на душе весна, когда даже ветер такой несколько порывистый не портит настроение, а ветер в волосах в конце понедельника – это то, что нужно всем. Кстати, будет завтра не только ветрено, но еще и дождливо. В каких городах, узнаем подробности прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: По юго-западной половине нашей страны ожидаются грозы, сильные ливни и порывистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Итак, завтра в южном городе в Бресте 18-20 со знаком плюс. Это пониже, чем сегодня. И при этом гроза. Ожидаем в Гродно до плюс 19. И тоже молнии, грозы, дожди. В Минске поспокойнее ситуация будет, но тоже с осадками. 20-22 со знаком плюс. В Витебске тоже до 22, при этом ясная, без осадков погода. В Могилеве 22-24, переменная облачность. Без осадков. Небольшой дождь пройдет в Гомеле 23-25 выше нуля.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Очень жизнерадостный трек только что в нашем эфире от DJ Alok, Dive into the Ocean, 19.45, точно драйвовый. Ты знаешь, мы приглашаем тебя в настоящий океан музыки, приглашаем пройти музыкальный тест и помочь нам сформировать идеальный плейлист. Треки, которые ты захочешь слушать на репите буквально каждый день, и заходи для этого на наш сайт radiusfm.by. Здесь ссылочка на музыкальный тест, проходишь. А далее, после того, как тест завершится, с помощью рандомайзера мы разыграем умную колонку Яндекс станция Light цвета лимон. Такой классный модный цвет, трендовый, с логотипом Radius FM. Так что, мне кажется, я тебя вдохновила на участие. Ну, а топовая музыка далее продолжит заполнять пространство и делать вечер понедельника абсолютно точно топовым и подзаряжающим.
1: Автодрайв на Радиус FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Узнаем, как собрать миллионы просмотров в ТикТок на конфетах и печенье. Студия создателей вирусных роликов с лодочей и коммунарки Эвелина Чумак и Марина Кононок. Как зумерам продать безумную идею строгому директору завода и может ли хайп спасти плохой дизайн?
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Белстат рассказал об инфляции. Итак, годовая инфляция в апреле осталась на уровне марта 5,4%. В целом ситуация спокойная, но есть нюанс. Услуги за месяц подорожали сразу на 2,8%, а в годовом выражении на 8,4%. Это заметно выше общей инфляции. Для сравнения, продукты за месяц выросли всего на 0,2%, непродовольственные товары на 0,4%. Завтра Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам ремонта дорог и устранения дефектов на трассах. Граждане смогут пожаловаться на плохое покрытие после зимы, некачественный ремонт, мусор вдоль дорог и отсутствие уборки на обочинах. Звонить можно по короткому номеру 191 с 9:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Также сообщения принимаю через чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. В Беларуси пешеходы могут получить штраф до 900 рублей за прогулку по велосипедной дорожке. По правилам, пешеход должен идти по тротуару или пешеходной дорожке. И только если их нет, можно выйти на велодорожку или обочину, но без создания помех велосипедистам. При наличии тротуара ходьба по велодорожке запрещена. Штраф от 45 до 135 рублей. Если из-за такого нарушения кто-то получил легкую травму, сумма вырастет до 900 рублей. Новое правительство Венгрии сохраняет прежний внешнеполитический курс в отношении Киева. Будапешт не будет участвовать в поставках оружия Украине и не собирается отправлять своих солдат на ее территорию. Об этом заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан в парламентском комитете. Кроме того, венгерское руководство отказывается участвовать в выделении Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Создатель «Маши и Медведя» снимет полнометражный фильм по мотивам мультсериала. Работу над картиной обещают завершить к концу 2028 года. Команда представит обновленное видение героев, но сохранит добродушный юмор и любовь, которые сделали сериал любимым во всем мире. Напомним, мультфильм «Маша и Медведь» показывали в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канаде, странах Латинской Америки и Ближнего Востока. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 5-7, днем 22-24 выше нуля. В Гомеле ночью 6-8. Днем 23-25 с плюсом. В студии Радиус FM работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вы занимаетесь, когда закрываете ТикТок? Я знаю, что вот Эвелина пишет фэнтези-романы. А как вы отдыхаете от бесконечного скроллинга и цифрового шума?
1: Спим. Мы примерно постоянно находимся в этом пространстве. Ну, и заряжаемся от него, да. Но в целом мы практически не отдыхаем. Разве что, может, собираемся на выходных иногда в настолки поиграть.
2: Ну, а так, да, у нас в какой-то степени идет гиперфиксация на ТикТоке. Плюс из-за того, что мы работаем дизайнерами, зачастую мы не успеваем делать вот эту веселую тикточную часть на работе. И вроде когда кажется, что ой, ну чуть-чуть осталось демонтировать ролик, или и ты такой, ну вот чуть-чуть, а потом так опа, и уже спать пора. И ты такой, ну ладно. Поэтому...
0: То есть вы реально живете ТикТоком, вы там проводите все свое свободное время?
1: Ну, да. А иначе как развивать так классно?
0: Ну и получается, что нужно вдохновляться какими-то новыми идеями и понимать, что сейчас на хайпе.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, достаточно просто иногда чуть-чуть на пару минут заходить в ТикТок, и там сразу какие-то, ну, самые популярные выскакивают, и ты уже вдохновляешься, но в целом, да. Плюс за счет того, что мы все-таки не всегда можем успевать за трендами, мы часто делаем именно собственный, ну,
2: да, собственный контент.
1: Да, собственный контент, не опираясь на тренды, потому что, ну, чтобы прям хорошо это сделать, нужно быть в моменте.
2: И не всегда это успевается.
0: Угу. Ну и давайте в конце позадаю вам вопрос, на который такой нужно короткий давать ответ. Вот был ли, например, какой-то самый странный комментарий, который вы когда-либо получали под видео?
2: Ну, это была серия комментариев, ну, дословно, «души меня красивая тетя». Вот. Его, ну, это был как некий такой популярный вкид, который писали подростки в то время, вот, но когда мы впервые с ним столкнулись, это было, типа, еще множество таких, так, угу, о, как, что это?
0: Было странно.
2: Ну, это не то, что прям странно, но было неожиданно, скорее, непонятно, это комплимент или наоборот, что мне с этим делать, как
1: мне это руководство показать?
0: Если бы вам пришлось до конца жизни есть только один вид сладостей, что бы это было?
3: Желатинки.
1: Да, желатинки.
0: Хорошо. А ваш главный совет студенту, который хочет стать крутым креатором, но боится начать?
2: Найти еще себе друга, который тоже хочет стать креатором, потому что, ну, во-первых, когда вы вдвоем, это намного веселее, легче, менее страшно. Вы вместе есть с кем обсуждать идеи, есть с кем... Ну, в общем, в целом в компании все делается намного и веселее, и проще,
1: и эффективнее, и заряжаетесь друг от друга, и не бывает такого, что ты просто как-то, ну, потерялся. Всегда есть кто-то, кто поддержит.
0: То есть, когда есть команда, всегда легче.
1: Да.
0: Мне бы хотелось в конце еще спросить про какой-то хейт. Вот я особо не видел в комментариях, кроме вот этого комментария, о котором вы говорили, души меня...
2: Это позитивный комментарий, это просто было...
0: Теперь мы уже знаем, что это... А был ли хейт какой-то со стороны вот ваших зрителей, подписчиков?
1: Ну, вначале был, но не даже не к нам, а больше к бренду. Ну, так у всех. То есть, это... Мне кажется, естественно. Но со временем, вот как раз-таки, мне кажется, мы к этому, ну, сделали многое, чтобы хейта не было вообще. То есть у нас нет хейтеров, мне кажется.
2: Ну, именно в среде аудитории ТикТока.
1: Да.
0: А вы всегда знаете, что ответить на какой-то комментарий? Вот вы там часто отвечаете. Всегда знаете, что ответить? Или бывают такие ситуации, когда вы сидите и думаете, что же тут ответить?
1: Безусловно, скидываем друг другу. Как можно максимально экстраумно ответить на этот комментарий?
0: Вот. Так что это целая работа, на самом деле, большая. И вот сегодня получается, что мы убедились, что за каждым успешным брендом стоят живые, креативные и очень смелые люди. Поэтому не бойтесь рисковать и выходить за рамки. Огромное спасибо нашим потрясающим гостям Эвелине Чумак и Марине Кононок за мощный заряд энергии и позитива. С тобой был Влад Радюков. Проводи время с толком, ешь сладкое в меру и до скорого. До свидания.
1: Пока. Пока.
4: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 11-13, днем 18-20 градусов, в Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 тепла, в Могилеве ночью 5-7, днем 22-24 выше 0, в Гомеле ночью 6-8, днем

0: 23-25 с плюсом. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: 1000 фриспинов! Макслайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подробности».

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM, волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Настя и Кира, подруги с первого курса. Общие секреты, вечеринки, общее «он мне просто друг», а потом появился он. И внезапно каждая из них начала чуть громче смеяться и чуть ярче одеваться.
3: Ой-ой, дружба входит в режим соревнования?
2: Почти незаметно. Сначала случайные шутки, потом кто сядет рядом, потом «а он тебе писал?» И вот уже вместо «мы» появляется тихое «я». Психологи объясняют, когда появляется объект симпатии, активируется не только романтический интерес, но и социальное сравнение. Мы начинаем мерить себя через призму «я интереснее, а я красивее».
3: То есть дело не столько в парне, сколько в самооценке?
2: Часто да, потому что внимание – это валюта значимости, и если кажется, что его мало, включается конкуренция. Особенно в молодом возрасте, когда идентичность еще формируется. Исследования показывают, конкуренция внутри близкого круга сильнее влияет на самооценку, чем соперничество с незнакомыми людьми. Подруга – это свой уровень, и если выбирают ее, внутри может звучать «значит, я хуже».
3: И что, дружбе конец?
2: Не обязательно. Вопрос, что важнее – внимание конкретного человека или ценность дружбы. Иногда честный разговор снимает напряжение, иногда помогает договоренность не играть в скрытое соперничество. А иногда нужно честно признать: «мне неприятно, я ревную, и это не делает меня плохой», потому что отрицание только усиливает напряжение.
3: А если он выбрал одну из них?
2: Тогда наступает момент зрелости. Можно разрушить дружбу из принципа, а можно понять: выбор – это не конкурс красоты и не итоговая оценка личности. Любовь не распределяется по баллам. И если дружба строилась на глубине, а не на сравнении, она переживет даже это. Потому что настоящая близость – это не борьба за внимание. Это способность оставаться собой, даже когда мир вокруг выбирает не тебя.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Президент согласился с подходами государственной программы вооружения на ближайшие 5 лет. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин после совещания у главы государства. Вместе с тем министр обратил внимание на важность соблюдения принципа разумной достаточности, чтобы ни в коем случае не поставить экономику в зависимость от военно-промышленного комплекса. Отказаться от прохождения военно-полевых сборов невозможно. Это часть образовательного процесса. Об этом заявила зампредседателя Комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова. Сборы проводятся по окончании 10 класса в течение 10 учебных дней. В Минобразовании рекомендовали проводить их в круглосуточном формате. Школьники будут совмещать обучение и оздоровление. Ветка сирени может обойтись белорусам в 13,5 тысяч рублей. Ломать сирень в парках и дворах запрещено законом о растительном мире. За одну сломанную ветку гражданам грозит штраф до 30 базовых величин. Плюс придется возместить вред природе. Если ломать ветки постоянно, растение может погибнуть или перестать нормально цвести. Из-за торговых пошлин США европейские производители уже потеряли 8 миллиардов евро. Больше всех пострадал концерн Volkswagen. Убытки превысили 3 миллиарда. Следом идут BMW и Mercedes-Benz. Ситуация может ухудшиться. Трамп рассматривает возможность повышения пошлин до 25% уже этим летом. Около 80% людей, которым удалось сбросить вес, за 5 лет набирают его снова. Ученые выяснили, закрепить результат помогает простая ходьба. Те, кто прошел 8,5 тысяч шагов, не только похудели в среднем на 4 килограмма, но и сохранили вес после диеты. При этом дальнейшее увеличение количества шагов почти не влияет на скорость похудения. Чтобы результат закрепился, достаточно 8,5 тысяч. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 тепла. В Могилеве ночью 5-7, днем 22-24 выше нуля. В Гомеле ночью 6-8. Днем 23-25 с плюсом. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
6: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Радиус FM.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Решил я накануне, разобрать свои заметки и всякие сохраненки в соцсетях. И, честно говоря, чуть не сошел с ума от объема прошедшей через меня информации. Сотни каких-то непонятных подборок, рецептов, статей, новостей. До бесконечности перечислять можно. Зачем мне все это надо было, непонятно. Уверен, у тебя есть плюс-минус похожий накопленный хлам. Давай сегодня вместе от него избавимся.
0: Технодзен.
1: В твоем распоряжении уйма кнопок «Сохранить», «В закладке» и «Посмотреть позже». Эволюция облачных сервисов позволила тебе складировать тысячи ссылок, видео и статей. Мы сохраняем контент в надежде, что когда-нибудь у нас будет время это изучить. Но, поспешу огорчить, нет, не будет. И не потому, что мы такие бедненькие, так много работаем, нет времени практически ни на что, а просто потому, что нам это не надо. Но мы все равно зачем-то пытаемся построить из себя идеальный, сильнейшую версию человека, умеющего все и успевающего все. Увы, такое невозможно, и просто забить на что-то – это вполне себе адекватная практика. А когда мы просто складируем дела или какую-то в перспективе полезную инфу, то лишь захламляем свою память, а накидываем себе в багажник множество незавершенных дел и потом думаем, ай, какие же мы плохие, ничего не делаем. Но ведь это совсем не так.
0: Оценка Технодзена.
1: Что в итоге? Я советую тебе раз и навсегда попрощаться с этим кладбищем идей и закладок. Ну, или хотя бы пролистай то, что сохранял больше месяца назад. Если ты не открыл это до сих пор, значит, оно тебе не нужно. Удали эти ссылки. Не бойся потерять важное. Если информация действительно будет тебе необходима, жизнь подкинет ее снова.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем по юго-западной половине во многих районах грозы, вместе с ними местами сильные ливни и град. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла, в Бресте ночью 11-13, днем 18-20 градусов, в Минске и Витебске ночью плюс 5-7, днем 20-22 тепла, в Могилеве ночью 5-7, днем 22-24 выше нуля, в Гомеле ночью 6-8, днем 23-25 с плюсом. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» — волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Я хочу заранее извиниться перед теми блондинками.
6: Давай.
5: Хватит! Хватит! Кричала блондинка в маршрутке, забыв слово «Остановите».
7: Хорошо.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. По юго-западной половине во многих районах грозы, местами сильные ливни и град. Днем в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске и Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 23-25. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. По юго-западной половине во многих районах грозы. Местами сильные ливни и град. Днем в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске и Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. По юго-западной половине во многих районах грозы. Местами сильные ливни и град. Днем в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске и Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Включи шумную колонку. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
2: Call

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Тишина режет осколками.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. По юго-западной половине во многих районах грозы. Местами сильные ливни и град. Днем в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске и Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.